падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Выходные подошли к концу, и впереди у нас жесткая, хлесткая, рабочая неделя.
1: Резкая, дерзкая, явно и такая. Мы надеемся, что она такая будет. По крайней мере, мы будем ее как-то разгонять и делать легче для вас. Ну, по крайней мере, ближайшие 3 часа, это точно. Вот такой вот у нас здесь план с утра по радио всегда.
0: Да, я буду нагнетать, как вы поняли, всю неделю.
1: А я облегчать.
0: О, баланс.
1: Какой-то соблюдем баланс, да. Ксюша его, как обычно, сломает этот баланс.
0: Естественно.
1: Да, что-то принесет, да. Нам будет опять интересно, весело всем. В общем, не заскучаем. Вот что мы вам точно гарантируем на этой недельке. Ну и гарантируем вам всегда интересную тему, чтобы размять в понедельник, опять же, мозг. Но сегодня так, разминаем по-легкому. Ведь у нас день любимого дивана. Что может быть лучше вообще?
0: Оставил я его дома, конечно. Он сейчас там грустит без меня. Вот эти небольшие продавливания. Ну, от меня небольшие, понятно, почему. Да?
1: Пока выправляются, но ничего, придет вечерок, и они снова уйдут вниз. Все правильно, как и мы все. В общем, сегодня вспоминаем наши диванчики. Кто-то еще на них нежится, вот тот только что проснулся от наших криков здесь утренних. И, собственно, говорит нам, продолжает ту самую строчку. Единственное, что может поднять меня сегодня с дивана, это...
0: Свои варианты отправляйте к нам в группу во ВКонтакте vk.com/radiochel. У нас есть канал ВК, также прекрасный. Подпишитесь на него, туда свой вариантик скиньте. Ну и телеграм-канал Радио Континенталь. Совсем скоро там тоже темка появится, и сможете все это дело комментировать.
1: Ну и вот кто-то один, только у нас комментатор самый лучший и самый креативный. Сегодня получит сертификат в лето ООО «Империя игр». А что это такое? Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Единственная вещь может быть лучше нашего дивана. Открытый теплый бассейн, прямо на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Ну что, поговорим о новостях. И такая новость, опять же, предупреждением, к которой нужно быть готовым. Коротенькая, неприятная, все приготовились. Итак, проглотим как таблетку буквально. С 1 октября этого года на Южном Урале повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
2: Фу.
1: Всем нам это сообщили. Все, у тебя спасибо. Хорошо прошла, да, Ксюш? Прям.
2: Да. Вот,
1: вот, хорошо запила, да, нормально. Коснется это электроснабжение и отопление. Ну вот самое время 1 октября повышать цены на отопление. Конечно, чтобы всю зиму мы платили побольше. Логично. Рост должен составить не более 14%.
2: Ого.
1: А 14% это дофига, я вам так скажу. Вот, я вот так смотрю на эту цифру, и она меня немного пугает.
3: Ну почти 1000 где-то получается.
1: Но итоговая сумма вот будет зависеть, конечно, от площади квартиры, количества проживающих и наличия счетчиков. В Челябинске индексация увеличит оплату на коммунальные услуги в среднем на 400-500 рублей в месяц для владельцев стандартной двухкомнатной квартиры в 54 квадратных метра. Об этом вот нам рассказали в Министерстве тарифного регулирования. Что-то, мне кажется, это маловато для 14%. И в итоге в своих квитанциях, по крайней мере зимой, в разгар того самого отопления, мы вот скорее где-то, может быть, к 1000 что-то и увидим повышение, которое... Тимон здесь накликал. Наверное.
3: Ну, это примерно вот, ну, как бы.
1: Ну, вот что-то я верю вот в твою математику больше, чем их в данном конкретном случае. Редко я верю в твою математику, но в данном случае чувствую, что ты.
2: А в мою.
1: Что ты правее. Так, а твоя математика какая?
2: Не знаю.
1: Ты пока не посчитал. Ну вот
2: просто
1: посчитаешь?
2: Ты веришь в меня или нет?
1: Я верю в твою математику. Вот в твою спасибо. Математику я верю, что она поднимется, что у нее все будет хорошо, что она оправится. Но мы посмотрим. Значит, будем считать и уже видеть с где-то ноября, я думаю, с декабря вот эти самые реальные циферки. Напомню, это второе повышение цен на ЖКУ в этом году. Первая индексация была 1 января, собственно. И она составила 1,7%, а тут 14, но почти в 10 раз больше. Вот там такая легкая репетиция была, в этот раз уже настоящее серьезное повышение. Поэтому не сходите с ума в ноябре, когда за октябрь вам придут вот эти самые платежки, это все было заготовлено. Но мы еще напомним вам об этом.
2: Не сходи с ума.
1: Чтоб никто точно с ума не сошел лишний раз.
2: Но, и чтоб не жалел ни о чем.
1: Да, готовимся, может быть, как там откладываем что-то уже к ноябрю, чтобы у нас было побольше денег, которые нам придется выкладывать за эти самые коммунальные услуги.
3: Вот все-таки вот смеемся мы над Ксюшей, да? Вот все время из-за роста, из-за ее братьев-гномиков. А им
2: да что?
3: А им легче квартиру вот так вот оплатить? Все вместе в складчину. Еще и в пещере подешевле, наверное.
1: Ну, наверное, да. Но там единственное, что это может идти как подземная парковка. Я не знаю, они вообще там могут жить?
3: Ну, она же постоянно и жалуется, что на парковке застревает. Понимаешь?
2: Твои шутники, а?
3: Ну ладно, ладно, все это. Это согласен уже, моветон шутить про Ксюшин рост. Осуждаем себя максимально, все.
1: Осуждаем себя и осуждаем тех, кто повышает нам тарифы ЖКХ. Давайте так подытожим этот выпуск.
2: Не знаю, я только Тимона осуждаю.
3: Ну ничего страшного, я переживу. Хотя она еще та ведьма.
1: Это ты переживешь, а вот тариф ЖКХ. Ладно, давайте про погоду. Она может поприятнее немного у нас.
3: Погнали.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл». 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж. Погода.
1: Прямо сейчас плюс 10 в центре Челябинска, облачно с прояснением в течение дня, кратковременные дожди, местами грозы. Порывистый юго-западный ветер, днем сегодня плюс 12-17, на юге до 22 тепла.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
7: Есть кто дома? О, Ладник уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
9: Да-да-да, «Лада» на Труда.
8: Подробности по телефону 7000-115.
10: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
8: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
12: «Максидом». Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: С 20 по 23 августа Челябинск – спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84, 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А вот давайте и узнаем, что готовят нам звездочки сегодня. Это 17 октября. Хотела я сказать, но нет, пока еще августа, и это понедельник. Овны, ваша энергия способна сдвинуть с места застоявшиеся процессы. Проявите инициативу там, где другие выжидают. Ну, собственно, as usual.
1: Овны обычно так и делают, да.
2: Тельцы. День благоприятен для закрепления материальных результатов. Практические решения принесут пользу.
1: Близнецы. Обмен идеями откроет неожиданные перспективы. То, что вы скажете вскользь, может лечь в основу важного проекта. Поэтому следите там за тем, что скажете сегодня.
0: Раки. Эмоциональная осознанность поможет выстроить личные границы без конфликтов. Думайте о своей душе.
2: Львы. Ваше природное обаяние станет инструментом влияния. Используйте его, чтобы вдохновить окружающих.
1: Девы. Системный подход поможет разложить хаос на понятные блоки. Каждая деталь сегодня имеет значение для общей картины.
0: Весы. Этот день подходит для согласования планов и поиска точек соприкосновения. Сегодня выгода в общении.
2: Скорпиончики. Проницательность позволит увидеть скрытые мотивы. Способность читать между строк окажется особенно ценной.
1: Стрельцы. Откажитесь от рамок и строгих правил. Позвольте себе экспериментировать и найдите собственный путь к цели.
0: Ребята, кто дальше?
2: Козерожки.
1: Они приятные.
0: Козерожки. Сегодня важно не сбавлять темп и сохранять фокус на главном. Не поддавайтесь слабости и не дайте себя обмануть.
2: Водолей. Нестандартное мышление поможет увидеть возможности там, где остальные видят препятствия. Не бойтесь осуждения. Йоу.
1: Ну и рыбы. Наша рыба точно никогда не боится осуждений. Что еще у тебя? Давай посмотрим. Звезды советуют уловить тонкие нюансы ситуации. Доверься своему внутреннему компасу, рыба. Он укажет правильный путь.
2: Компас.
1: У тебя внутренний компас.
2: Да,
1: супер. У него часто с ударениями, там беда внутри.
0: А кстати, а вот слушатели знают, кто мы по гороскопу? Вот мы всегда просто говорим про рыбку, давайте где-нибудь.
1: Я думаю, про меня знают, потому что мы довольно часто об этом говорили одно время.
2: Мы давно уже не обсуждали, что ты, Сень, этот, какой-то овнолец.
1: Овнолец, возможно.
2: Силован.
1: Лучше бы обнолец, конечно, но или обнаглец. Тоже прикольный знак был бы.
0: В общем, я хотела в нашем мега-перспективном, подающем надежде ВК-канале...
2: Так.
0: Ну, какой-нибудь пост про гороскоп.
2: Ну, давай, конечно. Почему нет?
0: Ребят, кто есть кто?
2: Who is who,
0: да, давайте, все. Это там, а повторы гороскопа здесь, на радио «Континенталь». Если вдруг пропустили свой знак зодиака, обязательно включайте первый в 11:45. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Всадки и Златоусте плюс 13, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 16-21.

0: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
1: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
2: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор» низким ценам зеленый свет.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступность.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
6: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Настало время почитать ваше сообщение. Вот так вот сходу с лету в понедельничек спросили мы у вас, а точнее предложили строчечку некую продолжить. Единственное, что может поднять меня с дивана сегодня, это...
1: Ну и вот правда от Виктора у нас в группе во ВКонтакте крушение дивана самого. Вот это поднимает всегда, остальное никогда.
2: ТГ-канале Григорий написал: «Моя собачка. Мило, мило».
0: Это хорошо, да. Но опять же, вот это вот гулять, ответственность. Ой.
1: Кстати, Ксения как раз пишет: ответственность может поднять с дивана. Это у нас уже в канале ВК. И еще один отсюда же вариант от Владимира: конфликт робота-пылесоса с его системой навигации. Может поорать с утра и кого-то разбудить. Или даже потыкаться в ваш диван. Жуть какая.
2: О, ужас. Но зато разбудит.
0: Падение пульта под диван, пожалуйста, тоже может поднять Владимира, например.
1: Не, ну там какое-то время ты пошаришь рукой просто, не сходя с дивана. Вот, но потом, если он далеко улетел,
0: потом
1: еще,
0: сходишь за плоскогубцами, да.
1: Еще если выпали батарейки, ох, целое приключение, конечно, на все выходные, просто буквально.
2: А вы видели вариант от Кати? Любимые ведущие с утра по радио.
1: Мы стараемся.
2: Да. А на канале ВК по-прежнему 1,8К, не 2К ВК.
1: Как я хотел сказать, не благодарите, это просто наша работа, но нет,
2: благодарите.
1: Нам приятно. Еще один вариант от Ирины: есть съеденный арбуз, поднимет с дивана в любое время дня и ночи. Вот у нее так выходные прошли, судя по всему.
2: Ой, жуть какая.
0: Так, от Александра вариант: появившаяся в продаже книга «Ветра зимы».
1: Ну, кстати, да, если вдруг она будет, там... Я не верю, конечно, что это когда-нибудь случится. Мне нравится вариант от Юлии. Вот мы все говорим, давайте готовиться к 2027 году культуры. Кто-то уже готов. Единственное, что может поднять меня с дивана, это новый балет «Клеопатра» в театре оперы и балета. Представляете? Вот так. Надеюсь, не с диваном туда все-таки пойдете сразу, чтобы удобнее было сидеть или даже лежать.
0: А вот чайчик не работает случайно в театре оперы и балета?
1: Не исключено. Ты думаешь, она Клеопатра в этом балете, поэтому обязательно нужно.
0: Может быть, Афродита даже как-то.
1: Не исключено.
2: Ребята.
0: Да-да.
2: Писк комара от Алены прилетел, и у меня вчера всю ночь летал.
0: Реально?
2: Да.
0: Ой-ой-ой.
2: Как он меня выбесил, вы бы только знали.
0: Казалось бы, погодка-то уже неблаговолит.
1: У них опять какое-то новое поколение, мне кажется. Я недавно видел тоже какого-то очень маленького. Мне кажется, они вот маленькие, они самые злые всегда.
2: Да?
1: Он у меня рядом с монитором вот так летал.
2: Говоришь истину сей.
1: У нас большой опыт с утра по радио. Мы только о комарах, разумеется, говорим.
2: Да.
0: Ну и будем продолжать говорить и о комарах, и о собаках, и о ведущих утреннего шоу с утра по радио.
2: Нас перечислить решил.
0: И козы какие-то у нас периодически здесь бывают. В общем, животные те еще. Вы продолжайте строчку. Единственное, что может поднять меня с дивана, отправляйте ее в группу ВКонтакте vk.com/radiochel, в канал ВК, в телеграм-канал Радио Континенталь. Соцсетей у нас очень много.
2: А, есть.
0: Очень много. И мы вас всех там ждем.
1: А вы ждете, что сертификат в лето? Мы точно в этом уверены. ООО «Империя Игорь».

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Велладент, мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу. Операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
8: Учебники?
9: Здесь!
8: Канцелярия?
9: Здесь!
8: Равнение на опт?
10: В Книголэнде. С 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
11: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
12: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
11: 12+.
13: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
14: Телефон рекламной службы 72-39-03.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Так.
1: 700-104. Давайте дозванивайтесь, друзья. Скорее будем с вами знакомиться, играть и подарки. Может быть, вам и отдадим.
2: С удовольствием отдадим, ведь очень приятно с сертификатом взять и сходить на мозгобойню. Например, каждую среду сюда можно попасть в 19:00. Собирай компанию друзей, участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина Ирина Геннадьевна, 16+.
0: 700 ровно. 104. Доброе утро.
1: Кто сегодня самый первый, ловкий, умелый?
0: Самый смелый еще.
1: Самый смелый.
0: Смелый же он? Ну, да, наверняка.
1: Но если он ловкий и умелый, конечно.
0: Ну, конечно, конечно, тогда и смелый. Ну, все, мы обсудили уже нашего слушателя, и я думаю, что это будет мужчина.
1: Тогда я на девочку поставлю.
0: Мужчина. В районе 30. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Иван.
0: Иван, а сколько тебе лет?
3: 34 годика.
1: Ну, слушай, ну ладно, ну тогда...
2: Но недалеко отчалил от района,
0: да,
2: нормально.
0: Да я прям 34 хотела сказать, вы опять мне не поверите, но я не буду, ладно.
1: Да не, ну сейчас даже поверим чуть-чуть.
0: Да? Как ну будто, ладно, тогда.
1: Видишь, когда заранее говоришь, мы такие, опа, ничего себе у него способности.
0: Иван, как настроение?
3: Отличное.
0: Чем занимаешься?
3: Еду на работу.
0: Кем работаешь?
3: А это Иван Дальнобойщик, который вам звонил.
0: Это Иван Дальнобойщик.
2: То есть ты уже едешь и работаешь, или что?
0: Тимон, твой выход.
3: Ну нет, как бы после выходного вот на базу еду.
0: Сейчас будет песня.
1: Для тебя. Там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь. Там Новый год два раза в год. Вот. Там снег, там столько снега, что если бы я что-то там не был сам, то я бы не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит неба и звезды не видать вершин.
0: Заметили, что Иван-то не подпевает вам?
1: Там посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
3: Моей души.
2: А Иван пока не на работе, поэтому не подпевает. Сейчас будет петь бесконечно эту песню просто.
0: Вы будто бы тоже не на той работе, на которой это нужно подпевать. Ну да ладно. А у нас, Иван, для тебя есть целых 3 блюда. 3. Но одно из них как бы не блюдо. Надо угадать, кто именно тебя обманывает, и получить подарок. Готов?
3: Да, готов.
0: У меня Санакчи.
1: У меня Жостер.
2: У меня Кайгана.
0: Санакчи.
1: Жостер.
2: Кайгана.
0: Выбирай.
3: Так, ну я думаю, второй вариант.
1: Жостер?
0: Жостер.
3: Да.
1: Почему именно он?
3: Не знаю, типа он как-то доверие не внушает.
0: А вот потому что ты
1: сказал. Чайхана, вот это нормально было?
0: Санакчи.
1: Санакчи.
2: У меня Кайгана.
3: Да. Ну, это что-то там из грузинской, наверное, что-нибудь кухни.
2: Или корейский актер. Одно из двух. Тут два варианта.
1: Или в BTS новенького взяли.
2: Санакчи, да.
0: Я, кстати, скажу, что Сенька за корейский шарит. Потому что санакчи — это корейская закуска из молодого осьминога. Но вот... С особенностью, конечно, порезанного на кусочки, которые продолжают двигаться на тарелке из-за рефлекса.
1: О, класс.
2: Какая милота.
3: Когда его поливают, да?
2: Ну давай я тогда расскажу, что кайгана — это турецкая разновидность омлета или блинчиков, которую фаршируют перцем, сыром, помидорами, беконом, много всяких вкусностей, иногда даже медом, когда они сладкие.
1: Ну, а тот самый жостер — это... Ядовитейшее растение, плоды которого используются в медицине в качестве слабительного. Так что есть не рекомендуется.
2: Это победа!
0: Ура!
3: Ура!
0: Но победа.
2: Как у нас часто бывает в этой игре, да. Но вот не противно, очень даже приятно будет сходить на Тутс-Тутс-Квиз. Музыкальный караоке-квиз от создателей «Мозгобойни». Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет. На ответах вместе поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина Ирина Геннадьевна, 16+.
4: Реклама на радио «Континенталь». Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур». На красивом, элегантном,
5: проходимом и компактном.
4: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
5: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
6: С 20 по 23 августа Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84, 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
7: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. ООО «ЗЭ Нега». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Продолжаем наполнять ваш понедельник яркими красками. Это бодрость, это что, яркость, это... Сень, помогай.
1: Веселье. Какое-то невероятное, да, безудержное.
0: Безудержность
1: наша, да.
0: Ну и, конечно же, хорошее настроение. Никто не отменял, знаете ли, надо его в понедельник поднимать и как-то подниматься с дивана самим. День любимого дивана, хоть мы и отмечаем сегодня, и продолжаем строчку. Единственное, что может поднять меня с дивана этого моего любименького, самого прекрасного, замечательного, великолепного, это...
1: Итак, от Богдана. Поставить телефон на зарядку, вот что необходимо. Так розетка же должна быть рядом с диваном.
0: Рядом с диваном, конечно. Вы
1: чего?
0: На вытянутой руке.
2: Это самое главное вообще, наверное.
1: Это определяет, по крайней мере, наше положение на диване.
0: Положение дивана в комнате.
1: В комнате и наше на нем, да. В какую сторону мы лежим? В сторону зарядки. Обычно так.
2: Топ-5 важных вещей, вот эта вот история. Ай...
0: Так, от Юли сразу много вариантов она насыпала, но, пожалуй, вот этот давайте возьмем. Поднять ее с дивана может осознание в воскресенье вечером. Я же забыла полить денежное дерево. А вдруг финансовый поток заблокируется? Оно нам надо?
2: Оно нам не надо.
1: Ни в коем случае. Проверяйте. Каждые выходные проверяйте свое денежное дерево. Это обязательно.
2: И свой поток.
1: Угу. Ну, там потоки тоже нужно, да. К слову о растениях. Вот. Огурцы и помидоры на засолку могут поднять отовсюду. С дивана, с озера, с концерта. Вот такая жизнь у Карины. Я так вижу, как с концерта вы бежите, особенно солить огурцы. Ух, кайф.
0: Это после чьего же концерта она так вдохновилась?
1: Не знаю, но давайте вы вот с огурцами разберетесь до дня города. Хорошо, чтобы никуда не отрываться и нормально с нами провести все там 4 часа концерта нашего.
0: 12 сентября. Арт-сквер. Утреннее шоу с утра по радио. День города. Радио Континенталь. Кирилл Лирик. И все это схлестнется в одной вселенной.
1: Будет и обязательно, да, вот, как анонсировала Ксюша.
0: И подарки будут очень много, и всяких движух от нас.
1: Mm-hmm. Ну, кстати, подарки будут и сегодня. Вот в конце уже утреннего шоу кому-то самому креативному комментатору мы отдадим с удовольствием сертификат в лето о «Империя игр». А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

Ты довозил меня, я била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
2: Паревит, тротуарная плитка. Паревит,
3: тротуарная плитка всех удивит.

0: под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
1: Все собираемся на новостной площади. Буду глаголить вам информацию свежую.
2: Давай, глоголь. Что там свежего у нас? Глашатай. Такие ребятки собрались с утра в понедельник, знаешь, не самые бодрые.
1: Ну да, ты как-то не сильно бодрого отыграл
2: человечка. Вот-вот. А я реального отыграл человечка.
1: Давай.
2: Который ползет на работу сейчас, вот этого вот.
1: Вот он ползет на работу и не знает. А я сейчас расскажу. Очень много, кстати, новостюшечек прилетело за выходные. Во-первых, Сенька, рассказывал ты нам зачастую. Ой, посмотрите, у нас тут 100 бальников, миллиарды. Ой, какие мы классные, ой, какие мы все умные.
2: Хвастался, да, нашим регионом, конечно.
1: Да, хвастался. Значит, не только нашим регионом. Очень много сказали, 100 бальников у нас. Поэтому задание для ЕГЭ надо бы усложнить.
2: Угу, мощно, да. У нас еще очень много олимпиадников, тоже есть такая проблема. Сейчас многие об этом говорят, что очень много бюджетных мест ими занято. Может быть, и олимпиады сделать сложнее.
1: Вот и пожалуйста, помощник президента, бывший министр образования Андрей Фурсенко заявил о необходимости усложнить задание для ЕГЭ. По его словам, из-за большого числа выпускников, набравших максимальные баллы, возникает слишком жесткая конкуренция при поступлении в вузы.
3: Mm-hmm. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Ну вот, соответственно, пожалуйста, у нас 10 тысяч человек почти сдали экзамены на 100 баллов. 10 тысяч человек, ребят.
2: Ну так они красавчики.
1: Да.
2: Но
1: конкуренция это увеличивается, понимаешь?
2: Есть такая проблема, да. Что делать не красавчиком, возникает вопрос. Да.
1: Все, будем думать, как теперь усложнить все это дело. Новости попроще.
3: Что делать не красавчиком?
2: Вот это скорее наша мысль.
3: Нам
2: которую,
3: ли не знать?
2: Вопрос, который нам нужно себе задавать.
1: Прокачивать харизму. Что еще делать?
2: Да, все очки в харизму. Все, у нас такие персонажи.
1: Так, значит, о находках неких. Археолог из Челябинска нашла на берегу Оби-Ван Кеноби.
2: Оби сандалии, да, которые потеряла. Или что там?
1: Пересмотрела фильмы на выходных, конечно. Археолог из Челябинска нашла на берегу Оби редкую монету английской чеканки. Кто-то там начеканил, соответственно, когда-то в Англии.
3: Извините, это я потеряла.
2: Как же неприятно это звучит. Я что-то нашел на берегу, тут кто-то начеканил. Похоже, у Тимона вот так все.
1: Грибник из Челябинска обнаружил под самим Челябинском ядовитую гадюку.
2: Что он делал под Челябинском? Возникает вопрос. Что он там в лесу нужно ходить грибникам? Зачем он залез под Челябинск?
1: В лесу неподалеку от села Туктубаева, между прочим, Сосновского округа. Шериф с того самого Сосновского округа.
3: Как же тебе плохо сегодня получается что-либо.
2: Чувствую, где-то недалеко гадюка. Шериф Сосновского округа.
1: Ну и не могу об этом не рассказать. В степи Челябинской области выпустят 15 краснокнижных соколов-балабанов.
2: Угу. А сейчас они заключены. Они что-то накосячили за выходные?
1: Пока да. Пока нельзя выпускать.
2: Пока сидят, да, вот.
1: Значит, их выпустят в уральские степи в рамках программы по восстановлению популяции редких птиц. Вот, пожалуйста.
2: Mm-hmm. Ну что, грызуны, капец вам. Единственное, что я могу сказать, да, вот.
3: Все они очень-очень позитивненько.
2: Ну, типа, их у нас много, да, нам их не жалко. Вот такая логика, видимо, да. Зато будет побольше соколов.
1: Ну, представляешь, идем по степи через какое-то время, а там сидит сокол и такой: я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
2: А почему сокол это должен говорить?
1: Ну, потому что он сокол-балабан.
2: А, балабан. А я думал, да, там же какой-то сокол из солдат есть. Я думал, ты про него сейчас будешь рассказывать.
1: Е-мое, Синька, не надо на этой территории.
2: Я думал, что этот персонаж у тебя будет сокол в твоей фантазии.
1: Ну нет, если бы он был сокол Шматко, тогда это другое дело. А балабаном, знаете ли, сокол это...
2: Будем ждать. По крайней мере, Тимон будет ждать, когда выпустят соколов Шматко. Это новая версия соколов. А когда выйдут соколы Шматко, простите?
1: Хожу по степи,
3: прикинь. Я так и представляю его.
2: Эй, сокол, ты Шматко? Кричит тебе балабан.
3: Давай следующего.
1: Ой, я все, спасибо вам большое.
3: Тебе спасибо.
1: Да нет, за
2: что. Такой подгончик.
3: Потрясающе.
2: Давайте еще о важном напомним нашим слушателям, что можно делать у нас. Можно заходить в нашу группу ВКонтакте и не только комментировать наш основной пост, но и новость смотреть про то, что мы будем вместе с Лириком круто праздновать День города. Правильно?
3: Вуаля!
2: Что нужно там делать? Писать «Уа-я!» или что-то еще другое, как хотите. В общем, оставляйте какие-то свои комменты. Например, можно предлагать песни, которые мы вместе там послушаем и подпоем.
3: Можно?
2: Лирику, да. Там можно прям треки оставлять или просто название, как вам угодно. Желательно все-таки лирика, потому что маловероятно, что он будет что-то чужое петь.
1: Думаешь?
2: Ну, пишите ему, договаривайтесь, конечно. Но лучше оставлять все-таки песни лирика.
1: Да не, Ксюша сказала, там у него своя программа какая-то новая, просто волшебная. Ей там шепнули по секрету.
3: Да.
1: Поэтому это эксклюзив. Буквально 12 сентября в арт-сквере случится.
2: Mm-hmm. В общем, пишите просто, как вы будете рады нас видеть, как вы будете рады видеть лирика. Чем собираетесь там заниматься? Когда подойдете, чтобы мы как-то график составляли, когда какой слушатель будет?
1: Ну, опять же, да,
2: в общем,
1: конечно.
2: Оставляйте свои комменты любые, мы вот в любую секунду возьмем, скажем, стоп, и кто-то из вас может получить подарок.
3: Мы такие, mm-hmm. мы резкие, мы неожиданные. Mm-hmm.
2: Спонтанные, я бы даже так нас назвал. Вот спонтанная погода, прямо сейчас.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Погода.
2: Прямо сейчас плюс 12 в центре Челябинска, облачно с прояснением в течение дня. Кратковременный дождь, местами возможна гроза. Порывистый юго-западный ветер, днем сегодня плюс 12-17, на юге области до 22 градусов.

0: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера Регинас в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 тысяч рублей в Тэнк Регинас на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
4: А еще и умная, сразу видно.
6: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя в Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
7: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации. Актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
9: Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
10: Лето. Сбежим из города. Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
11: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Но плюс.
12: Важнее в нашей жизни места нет, чем в нужный час доступный туалет. А в нем любой оценит это ясно, чтоб было чисто все и безопасно. И чтоб довольны оставались все мы, есть революционная система. Микробов больше можно не бояться. Они не могут с дезинфекцией сражаться. Система чистых и безопасных туалетов. Нажми, протри, садись.
13: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
14: Финесте!
13: Линейки, пеналы, тетради.
14: Финесте!
13: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
14: Финесте!
13: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700, 100 и 4. Давайте скорее набирайте нас для того, чтобы поиграть в нашу смузишную. Мы уже придумали для вас, какой трек загадать, а вот с помощью чего мы это сделаем, это зависит уже от вас. Так что давайте скорее набирайте и подарки забирайте.
1: Да, подарки у нас крутейшие, эксклюзивные, буквально такие, ведь мы знаем, что вы хотите сходить на Клапка, да нет, на Человека-паука Новый день. Вот так вот. Клапка уже все посмотрели, разумеется. Все сходили, все оценили. Он отличный.
2: Время уже было, так сказать, на это.
1: Теперь пора оценить вот этого самого Человека-паука долгожданного. И вот вы можете выиграть два билета на премьерный показ блокбастера «Человек-паук. Новый день». Специальный показ с развлекательной программой для гостей состоится 20 августа в мягком кинотеатре «Мегаполис». 12+, ООО «Джин». Что прикольно. Там будет за спецпрограмма, я боюсь себе представить.
2: Мы все хотим пойти и все там встретиться с нашими победителями.
1: Угу. Между прочим, все вместе там будем, да, настоящие герои.
0: Ну что ж.
2: Это я паутину выпустила.
0: Спасибо,
2: извините.
0: Спасибо, Ксюш.
1: Теперь она бегает
2: убери
1: по студии. Да, вот.
2: Доброе утро.
0: Заляпала динамики нам все.
3: Привет, ребятки.
0: Ой, это ж...
2: Игорек.
0: Игорек, да.
3: Я.
0: Как у тебя дела? Все хорошо?
3: Да, как у вас?
0: Тоже нормас. Понедельник вроде, пока живые.
2: Пока.
3: Если не угадаю, но на паука хочу сходить.
0: Ну подожди, что ты сразу не угадаешь?
2: Даже еще неизвестна песня-то толку. Может,
3: уверен
2: она ничего такая.
1: Но мы будем помогать. Ну, как мы обычно помогаем, ты же знаешь. Поэтому да, надежды мало.
0: Так, ну смотри, от похода на паука тебя отделяет буквально вот одна механика какая-то, которую нужно выбрать тебе. Ксюш, сегодня ингредиент твой какой?
2: Клубника у меня.
0: Клубника,
2: да.
0: Здравствуйте.
2: Угу.
0: У меня
2: добрый
0: тогда
2: вечер.
0: Еще черешенка, пусть она еще будет.
1: Черешенка, да, вкусная. Ну и давайте какую-то еще ягодку, малинку вот подбавим, такую летнюю. Выбирай.
2: Ягодка, малинка.
3: Давайте, клубничка.
1: Давай.
0: Итак, смузи-машина остановилась сегодня на не самой сложной механике. Мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все слова, оставив только глаголы.
2: Вау, молодцы.
0: Молодцы мы, молодцы...
2: Вы.
0: Молодцы вы. Молодец ли, Игорек, будем узнавать буквально после того, как я прочитаю те самые глаголы из песни. Готов?
3: Да.
0: Ну, поехали. Думала, нужна-нужна, растопил, знаю. Сплю, вижу, выйду, наденешь, плакать придется. Зови-зови-зови, сделай-сделай. Зови-зови-зови, сделай-сделай.
1: Так, ну пока из руки вверх что-то, да. Зови-зови-зови, сделай-сделай. Фит с кем-то, сделай-сделай, кто-то еще должен петь. Так.
3: Я же говорил, не угадаю.
1: Ну подожди, подумай.
2: Да это же легко.
3: Это типа Зиверт, нет?
0: Какой Зиверт? Какой зови-зови-зови?
3: Ну так, просто ляпнул.
1: Это типа очередная мотивационная песня от Зиверт.
0: Зови-зови-зови,
1: сделай-сделай.
0: Сплю и вижу, выйду, наденешь, плакать придется.
3: Ты наденешь.
1: Вот выйду, наденешь, плакать придется. Вот там как будто... Прям сюжет складывается.
0: Ну вот что за сюжет? Наденешь?
3: Ты наденешь платье, оно будет маленькое, ты будешь плакать.
0: Знаменитая
1: история из жизни. Да, просто какая-то. Ну что, нет? Нет контакта пока. Эх, жалко.
3: Но кофейки заказывайте.
0: Что заказывать?
3: Кофейки заказывайте.
0: Кофейки заказывать.
2: Кофейки заказывать.
0: Лавандовый раф.
1: Ну, давай, тоже лавандовый раф.
2: Нет,
1: мы тоже хотим. Мы думаем,
2: давай
1: тоже лавандовый раф. Да, я так редко его пьем.
2: Капучин, пожалуйста.
3: Окей.
2: Такие вот мы сегодня.
0: Ну все, пригоняй, может, мы тебе что-нибудь закупим.
3: Давайте, пока-пока.
1: Сейчас будем договариваться.
2: Какие же мы ужасные персонажи. А вот люди хорошие. 700 ровно 104. Доброе утро. Знакомимся уже со следующим слушателем. Что ты так на меня смотришь сегодня?
4: Нет, просто так посмотрел. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Как зовут тебя?
5: Елена.
4: Елена. Елена, ты хочешь на Человечка-паука сходить посмотреть?
5: Конечно, хочу.
2: Конечно, ну кто не хочет?
4: А песню ты угадала для этого?
5: Я так думаю, это Клава Кока, «Не зови меня замуж, а сделай мне бэби».
1: Yeah, baby, что ты сейчас скажешь?
0: Молодец, да, вот это правильный ответ.
1: Я не буду спрашивать, куда ты хочешь больше, замуж или на Человека-паука, потому что мы за тебя уже определили, пока. Поможем, чем можем, что называется. Итак, ты выиграла 2 билета на этого самого Человека-паука. Итак, новый день, между прочим, новая часть называется именно так. Специальный показ с развлекательной программой состоится для гостей 20 августа в мягком кинотеатре «Мегаполис». 12+, ООО «Джин». Смузи.
6: Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк». Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
7: У них честный кэшбэк на популярные категории.
8: Удобное, понятное приложение.
9: Есть доставка карты.
10: Дружелюбный, живой колл-центр.
6: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
11: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди. В Садке и Златоусте плюс 13, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 16-21.
6: Реклама на радио «Континенталь». Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Покупайте выгодно в «Светофоре». Килька балтийская с овощным гарниром 84 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
13: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
14: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
15: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
17: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом». Торговый комплекс «Челси». Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».

0: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
3: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Это мы, Ксюша, Сеня и Тимон, продолжаем сегодня обсуждать темку эфира. Такая она лайтовая, в понедельник, конечно, безумно не хочется это делать, но продолжаем строчку. Единственное, что может поднять меня с дивана, и вот ваши варианты.
1: Осознание того, что никого дома нет, а это значит, я уже проспала. Ну так чего дергаться тогда? Проспала, уже все. Это уже свершено, поэтому твой день определен.
2: Поэтому просто полежите еще минут 5 и подумайте отмазку, да, какую-то?
1: Да, так легче. Или зайдите обязательно к нам в группу во ВКонтакте, в Телеграм-канал. Мы частенько там всякие отмазки собираем, просто у нас можно поискать.
2: Да, кстати, почему нет? Андрей написал: тыгдык-тыгдык от кота. Звук, а я тебе говорил, ложись раньше от жены. И пап, ты же обещал от ребенка.
1: Лечь раньше. Вот это все. Куда-то сходить.
0: Так. Что ты там? Я смотрю на вариант от Марины поздравить Сеню и Тимона с получением прав. Ну, Марин, долго лежать, конечно, придется, что хочется сказать.
1: Мне кажется, ей нравится это состояние, лежать на диване и ждать. Вообще кайф. Вот от Марины есть далее не самое приятное. Вот смотрю, паук, который лезет по паутине вниз с потолочка, вот так вот постепенно.
0: Так, может, это человек-паук? Чего вы?
1: Долгожданный. Может, это новый день пришел. Так что ждите, ждите.
2: Осознание того, что я лежу на чужом диване в мебельном магазе. Вот Юля пишет такой вариант. Ну, это, конечно, сверх наглости.
0: Ну, бывает.
2: Но интересно, опять же, да.
1: Опять же, у Игоря урожай кабачков вот подходит. Надо, надо собирать.
2: Как-то в этом году нет хайпа на кабачки.
1: Ну, пока нет.
2: Рановато,
0: но... пока, да, рано,
1: да,
0: рано.
1: Рано.
0: Подожди.
2: Понял. Ожидаю.
1: Голос жены, опять же, иди кушать. Вот единственное, что может оторвать нас от дивана. Это, конечно, вкусная еда какая-то.
0: Что еще?
2: Идти за телефоном, чтобы написать на «Континенталь».
1: Вылет самолета через час. Вот напоминают, еще такие бывают отвлечения. Но если через час, то пора, да. Пора уже подниматься с дивана, конечно.
2: А как же наши вот эти приехать за 5 часов пораньше? Что?
0: Это чьи? Простите.
2: Да многие, многие на самом деле.
1: Бывает.
0: Ну, вы
1: такое.
0: Знаете, я столкнулась с подобным.
2: Я знаю, ты говорила.
1: Как обычно, золотая середина нужна. Где-то вот между 5 часов и вскакивать с дивана за час. Наверное, надо что-то средненькое найти.
0: Ну, не знаю, не пробовала. У меня все спонтанно.
2: Онлайн зарегалась, за час выезжаешь, то есть полчаса где-то до аэропорта, да?
1: Ну, это если все хорошо, с пробочками там совсем.
2: Ну, да, да, если в 6 утра где-то едешь.
0: Ну, если у тебя нет еще и багажа, потому что даже если ты онлайн зарегался, а багаж есть.
2: А, ну да, точно, надо же багаж.
0: А там есть определенные условия. Но за час, конечечно, выезжать в аэропорт, это, ну... поздно.
2: Поздновато, да?
0: Это прям, увы, скорее всего.
1: Но там с недельку назад разлетелось видео по соцсетям, да, где две девушки бегут по вот этому летному полю и стараются догнать самолет.
0: Что?
1: А главное, чтобы они делали, догнав его. Мне всегда интересно. Вот хорошо, но ты прибежал. И что?
2: Подождите, как они попали вообще на эту полосу?
1: Ну, они как-то выбежали, да, на летное поле и пытались вот догнать самолет, на который глухо опоздали прям сильно. Он уже вот ехал, маневрировал. Они такие: сейчас мы ворвемся. Мы смотрели «Команда», мы сейчас на колесе, вот на этом по всем залезем на шасси, вот оно поднимется, мы долетим.
2: Ну, попахивает административочка, конечно.
1: Там, да, там серьезные последствия этого всего были. Ни в коем случае так не делайте и выезжайте пораньше.
2: Эти и другие советы в течение полутора часов будем мы вам еще давать, а вы в ответ присылайте свои продолжалки, строчки. Единственное, что может поднять меня с дивана, это vk.com/radiochel. Наш канал ВК.
0: Так.
2: Наш канал в Телеграме.
0: Так.
2: Во все соцсети заходите, пишите, и, возможно, именно вы заберете подарки.
1: Вот кто-то точно поднимется с дивана.

0: ТРК «Ротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники «Вэлла Дент». Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В «Вэлла Дент» мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. «Вэлла Дент» с заботой о вашей улыбке.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу. Операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
8: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
11: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
8: 12+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А тем временем наш звук до сих пор не разгадан, друзья. 700-104, звоните, исправляйте эту ситуацию и забирайте подарочки.
1: 8 бутылей. Именно столько мы уже накопили 19-литровых от ООО «Национальная водная компания Ниагара» и 8 сертификатов. И самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед на встречу приключениям.
2: Номер вы знаете. 700 ровно 104. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Наталья.
2: Наталья, как настроение?
3: Отличненькое. Солнышко.
2: Отличненькое? Ух ты. А где солнышко?
3: В городе Челябинске.
2: Да? А мы не знаем.
0: Не, ну смотри, там чего-то есть за нашими жалюзями.
3: Ну, откройте, посмотрите на мир.
2: Там нет, будто, мы не хотим.
1: Там как будто облачка все-таки немножко такие. Но где-то, видимо, оно просвечивает.
3: Солнышко.
1: Но оно есть, мы верим в это, да.
0: Ну, допустим, хорошо. Самое главное, чтобы Наталье было прекрасно, правильно?
2: Конечно.
1: Ради этого, что ради важно, этого что есть ли? Солнышко. И мы, да.
0: Ну что ж, есть еще и наш звук, который пока не поддается ни одному слушателю радио «Континенталь». Слушаем, и после этого переходим к версии от Наташи. Итак, что же это такое?
3: Фасоль высыпают.
0: Фасолька такая твердая, да, правильно?
3: Да.
2: Хорошая версия.
1: Хорошая, но нет, не фасолька.
0: Не фасолька, не фасолька, не фасолище. Как говорят изготовители кукурузы. Каждое утро танцую на своем заводе.
1: Чего так радуемся, непонятно.
0: Не фасолька, не. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
4: Станислав.
0: Старожила этой игры. Правда, по-моему, ни разу еще не выиграл, да?
4: Да нет, как-то давным-давно выигрывал.
0: Ну что ж.
2: Ну что?
4: Так, давайте. Я, короче, отсутствовал пару недель.
1: Мы заметили.
4: Поэтому, да, поэтому пусть будет это, как их называют-то, пупырчатая упаковочная бумага.
0: Ага. А такой вариант уже был, Станислав.
1: Уже лопали, да. Все вместе нет, не оно это, к сожалению.
0: Едем дальше. 700-104, давайте врывайтесь в наш эфир поскорее. Доброе утро.
2: Доброе.
5: Алло, доброе.
2: Как тебя зовут?
5: Никита.
2: Никита, как дела? Как настроение? Чем занимаешься?
5: Да, хорошее, на работу еду.
2: Вау.
5: Да, после отдыха, хороших выходных.
2: Это так удивительно в сложившейся ситуации в понедельник утром. На работу.
0: А кем работаешь?
5: На работу. Заведующим склада.
0: Заведующим склада.
2: Мы думали поликлиники. Может, Тимона показали сразу. Ну ладно.
1: Придется на складе показывать. Как бы это странно не было.
0: На складе тоже может валяться, знаете ли, всякое. Чтобы обследовать меня.
2: Ты?
0: Никит, давай свою версию.
5: У меня как бы две, но они идентичные. Мне кажется, это когда на доску или куда эти пуговицы, когда так уронили, такой звук.
1: Угу.
5: Либо нарды, какая-то игра, да, когда эти фишки, ну не фишки, а кубики. Кидают вот такой звук.
0: Кости у нас уже были.
1: Да, кубики были.
5: Кости были, пуговицы.
0: И пуговицы вот не помню, тоже вроде были.
1: Да, пуговки какие-то тоже были. Но они, возможно, не падали, я не знаю.
0: Ну, не то, ни другое, Никит, пока не туда. Давай.
2: Увы.
0: Да, сиди сегодня, разгадывай на своем складе еще этот вот звук наш. Мы обязательно его поставим. Но чуть позже пока.
1: Чем, как мы предполагаем, люди занимаются на складе целый день? Разгадывать наш звук, конечно. Это правильно.
0: Ну и давайте еще одного слушателя примем, коли еще время есть у нас. Доброе утро.
2: Доброе утро. Как зовут тебя?
6: Елена.
2: Елена, как дела? Как настроение?
6: Отлично.
2: Чем занимаешься? Ты тоже на работу едешь?
6: Да, в Копейске еду на работу.
0: В Копейске.
2: Все работают вообще, что за дела?
1: Даже в Копейске. Мы вот надеялись, что хоть в Копейске не работают люди в понедельник с утра. Но нет, и там, оказывается, работают.
6: Работаю бухгалтером на производственном предприятии.
0: О, серьезная должность. Наверное, зарплата хорошая у тебя, да?
6: Ну, пойдет.
1: А ты же едешь сейчас с мешком денег как раз, и если ты выиграешь, ты к нам завернешь, и может нам что-то высыпется.
6: Нет, любэ.
1: Эх.
0: Опять нет. Сеня не сработал наш план.
1: Черт, мы только на это и рассчитывали.
0: Мы только отмылись от предыдущей краски. Противозащитные.
1: Есть ощущение, да, что мы не отмылись от какой-то краски с утра в понедельник. Бывает такое.
0: Так, Лен, давай свою версию.
6: Мне кажется, это листочки перелистывают.
0: Листочки?
6: Журнал какой-то. Книжка.
0: Ничего себе.
1: Ну, какие-то листы так. Мне, кстати, один коллега у нас тоже говорил, что это вот листочки вот так делают.
0: Ну-ка, включи листочки еще раз.
1: Ну-ка, давайте еще раз послушаем.
2: Ну, немного, быть может, на листочке и похоже.
1: Что-то где-то есть, да. Но не оно.
0: И уже завтра... Сколько бутылей воды?
1: 9.
0: 9 бутылей воды будут у нас на кону, и 9 сортов от Ниагары тоже туда припечатаем.
1: Посмотрим, доберемся ли до десяточки, до той самой заветной, или все-таки завтра вы разгадаете наш звук. Но главное, что самое время выбираться на природу. Можно подготовиться к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей, и вперед навстречу приключениям.

0: Лаврия.
1: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Учебники!
3: Здесь!
2: Канцелярия!
3: Здесь!
2: Равнение на опт!
4: В «Книголэнде» с 19 по 25 августа 2026 года при покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. «Книголэнд» – огромный и экономный. Артиллерийская, 124.
5: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай лучше.

0: Третий час утреннего шоу с утра по радио. Мы продолжаем поднимать вас с дивана сегодня буквально, потому что темка такая вот у нас ленивая, казалось бы, но до боли родная, душе просто максимально кайфовая. Мы сегодня продолжаем строчку. Единственное, что может поднять меня с дивана, это...
1: Что-то тоже родное и душе максимально кайфовое. Гороскоп от с утра по радио. Вот Людмилу каждое утро именно он поднимает. Получается, вы с нами не в 7 просыпаетесь, а где-то в 7.25 примерно. Ясно? Будем знать.
2: Но нам в целом тоже это поднимает настроение.
1: Мы иногда тоже просыпаемся где-то в 7.25, иногда даже ближе к 8, а там все на автомате.
0: Женя пишет нам: крик души о желании съесть арбуз с хлебом. Но вот мы на прошлой недельке выяснили, что это...
2: На постоянной основе.
0: Да, не на постоянной основе вообще не полезно максимально. Арбуз с хлебом есть, знаете теперь, друзья.
1: Только иногда позволяет себе такую роскошь. Вставай, пора салаты доедать с первого числа. Вот у Андрея уже Новый год, он в таком режиме.
2: Кайф.
1: Угу. Настроение. А дальше идет вариант подарок от Деда Мороза.
2: И розы отцвели, но к нам пришла весенняя любовь.
0: Не, рановато, подожди, мы еще осень не пережили.
2: Очень рано, мы ждем.
1: Женю расчеточка вот всегда радует. И будет о начислении премии. Тоже приятная штука, конечно, да.
0: Завалившаяся толпа родственников, узнавших о моем отпуске и приехавших на семиместной машине в гости.
1: Так можно не открывать? Типа вас нет дома?
0: Я пробовал, не работает.
1: Не работает?
2: Да, это только у Сени с дачей так работают.
1: Они располагаются там где-то рядышком, встают лагерем под твоей дверью.
0: Не, они как-то попадают все равно, потом приходишь, они в квартире уже.
1: А, так там еще люди есть в квартире, кроме тебя.
0: Да?
1: Вот тогда работает.
2: Запрети девчушке пускать родственников своих. Скажи, все, запрет.
0: Вето. Я ей говорю, я накладываю вето. Она такая: что ты говоришь, я не понимаю, что...
1: Хватит носить ветки домой. Вот это вот все.
0: Так, ну что, друзья, продолжайте накидывать свои варианты, отправляйте их к нам в группу во ВКонтакте. vk.com/radiochel, в канал ВК и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Бьемся и там, и там, и там за сертификат в лето о Империя Игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. И можно позвонить по телефону 24 30 24 или зайти на сайт letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте посмотрим, что есть из новостей. Неожиданная такая история прилетела из Пензы тут, а в Пензу тоже кое-что прилетело. Неожиданное. Итак, рассказываю. Турист, который был в Пензе, такой гулял там, увез оттуда камень из национального парка Куршская коса. В Калининградской области все это находится, но совесть все-таки заела. Забрал он с собой вот этот камень, радовался ему невероятно. Просто я не знаю, что он там с ним выделывал, но потом... Нет, не могу. Я же забрал вещь из национального парка. Это же часть природы. Поэтому он вернул его в нацпарк. Вот так. Причем по почте все это сделал, им пришел здоровенный камень. Такая история там произошла.
3: Сначала просто какой-то рандомный камень.
2: Просто какой-то каменюка.
3: Обычный.
2: Да.
3: Не из музея?
2: Нет, не из музея, просто из природы. Ну а это нацпарк, это важно. Там все музей. Это же огромный лес-музей практически весь. Вот. Сначала сотрудники парка немного испугались открывать посылку с тяжелым предметом внутри. Для этого они вызвали охрану, конечно же, говорят, ребят, что-то нам пришло, мы боимся. Кроме камня в посылке было, собственно, письмо, которое к этому камню было прилеплено. Написано было так, мол, и так, отдыхал я на Куршской косе, взял случайно камень. А ведь ничего нельзя увозить с собой. Не хочу природе вредить и возвращаю обратно. Спасибо за ваш труд по сохранению природы. Рассказали сотрудники, близко к тексту. Передали это самое послание. Директор парка настоял, чтобы автор письма не забыли поблагодарить. Ну, спасибо действительно совестливому человеку, потому что не все возвращают, что из нацпарков забирают. Посетители, однако, попросили не присылать в дальнейшем все собранные палочки, шишки и камешки, потому что это уже чересчур, все имеет свои границы.
4: Так их и не надо брать изначально, вот что нужно донести.
2: Да, да, это факт. Но если вдруг что-то случайно вот завалилось у вас, какая-то палочка, например, в рюкзаке где-нибудь застряла, вы вот такой турист прямо мощно шли где-то, веточка обломилась, и вдруг ее вы обнаружили, понюхали и понимаете... Это же с Куршской косы. Ну, сразу же очевидно, вот эта веточка. Не надо ее отсылать обратно. Вот. Все-таки такой вред природе, как это, такой вред природе уже не исправить. Обратно веточку не приделать.
4: Ребята, вот если честно, я вот такой человек. Это чисто я.
3: Какой?
4: Я могу что-то сделать, а потом мне нужно сделать, ну, по-другому, ну, иначе вот все исправить. И я не могу бороться с этой мыслью. Ну, жить с тем, что я вот не отправила бы этот камень, я бы не смогла. Я бы отправила.
3: Обалдеть.
4: Ну, вот если говорить о странностях, вот это я, да.
3: Ну, а когда ты вот того кукушонка приютила, ты не подумал, что мать будет переживать из-за него?
4: Прости, кого?
2: Вспоминаем истории про кукушат какие-то.
3: Ну, ты кукушонка домой забрала, помнишь?
4: Нет, не помню, в том-то и дело.
3: А мы же тебе говорили, да не переживайте, кукушки матеря бросают и так всех.
2: Нет, она-то забрала не кукушонка, а там подменили потом, оказался кукушонок. Такая же была история. Обычно же так с кукушками. Ну, я предполагаю просто.
4: Что?
2: Кого она могла подобрать?
3: Ты еще в капюшон его положила и убежала. Ну, мы потом на камерах смотрели.
2: Он такой смешной был вообще, конечно.
3: Да. Угу. Сейчас мы ее с ума сведем.
4: Я просто вообще не понимаю, о чем речь, поэтому стараюсь сохранять...
3: Спокойствие.
4: Здравый смысл.
2: Из последних сил, смотри, держится, сохраняя здравый смысл.
3: Ну что, будем продолжать, Сень?
2: Как это, газлайтить потихонечку человека? Да, я думаю, конечно. У нас еще час на это. Нормально.
3: О, отлично, все. Будем вкидывать потихонечку, чтобы она потом реально в это поверила.
2: Все, да.
3: Сведем ее с ума и подсидим, правильно?
2: В общем, это уже вам выбирать, да. Кого газлайтить, там, коллег каких-то, возможно, друзей. Или вообще не делать этого. Но точно не надо отсылать огромные камни по почте. Вот это факт.
3: Ну что, поговорим о погоде?
2: Я думаю, пора.
3: Погнали.
1: Погода.
2: Плюс 13. Тем временем в центре Челябинска прямо сейчас облачно с прояснением в течение дня. Кратковременные дожди, местами возможны грозы. Порывистый юго-западный ветер днем сегодня плюс 12-17, на юге области до 22 тепла.

0: Отпустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Добрый день. Меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Валадент» на Бевеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Валадент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
6: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. ООО «ЗЭ Нега». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
7: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
8: Финесте!
7: Линейки, пеналы, тетради.
8: Финесте!
7: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
8: Финесте!
7: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Нам придется сделать это вновь. Да не то чтобы придется, мы с удовольствием это сделаем, обсудим какую-то новинку и вместе с вами примем решение, хит или же не хит. А что у нас на сегодня имеется? Песня иностранная.
1: Опа.
0: Зарубежка. Yeah. Но популярная, уже набирающая обороты. Да что уж там, даже может слегка и остывающая. Но классная. Но мне лично нравится.
2: Mm-hmm. Temper City. Вот так называется коллектив, который сейчас прям будем слушать. И Self-Aware. Вот так вот.
0: Mm-hmm. Такое название у этого хита. Пишем традиционно в нашем ВК-канале, в нашем ТГ-канале, везде, где только можете писать. Нравится вам эта композиция или же нет? Хотите вы ее слышать, быть может, в чарте «Хит конем»? Такое тоже возможно. Поэтому принимаем решение вместе. Хит или не хит?

0: Да. Я скажу хит.
1: Да, я тоже однозначно за. Слушай, кайфовый звук вообще.
0: Да, понравилось?
1: Да.
0: Мне тоже.
1: Мне залетело прям. Напомнило там Аль-Джей каких-то, не знаю, моих любимых раньше. Аль-Джей?
0: Почти. Почти Аль-Джей.
1: Где-то рядышком, да. Но звучат кайфово и так не скучно. Не скучно, разнообразненько так. Припев с куплетом перекликаются.
0: Абсолютно не скучно. Абсолютно.
1: Я бы вот прям на репите еще послушал. Давайте посмотрим, какое у вас мнение. Хотите ли вы слушать на репите этот трек?
2: Ну вот Максим написал не хит с точкой своей фирменной в группе ВКонтакте у нас. А в телеге я не могу посмотреть. Посмотрите сами, ребят.
0: А давайте.
2: Что-то у меня прокси не работает.
1: Так, я надеюсь, у нас-то все работает. У меня вроде работает.
2: Ну тогда читай.
1: Ничего нет по поводу трека пока. Или у меня что-то не обновляется. Вот одно из двух, да. Пока только про пиццу пишут, но мы не слушали пиццу, поэтому это точно не про этот трек.
0: Может быть, это комментарий по теме эфира?
1: Я думаю, что это про диван, да. Вот единственное, что человек подняло бы с дивана, это горячая пицца. Скорее всего, так.
2: Ну и что тогда? Хит вот, я, кстати, прилетел только что от Сергея в группе ВКонтакте. 5 секунд, 9 секунд назад уже, 10 секунд назад, 11 секунд.
0: Да не надо рассчитывать, наверное.
2: Все, не надо, все, извините.
1: То есть у нас пока вот 50 на 50. Есть хит, есть не хит.
0: И а очень, тебе-то что, Тимон?
1: Очень лаконичный вариант.
2: Ну, вы знаете, как я отношусь.
0: К чему? К хорошей музыке?
2: К хорошей музыке, да, как вы говорите. Да нормально, ну, по мне чуть скучновато было. Ну, Сенька сказал, не скучно, но я ему больше доверяю в этом плане.
1: Чем себе.
2: Чем себе, да.
0: Да я бы тоже больше Сеньке доверяла, чем тебе, будь я тобой.
2: Ну, в плане, да, зарубежной музыки я ему больше доверяю.
0: Ой, как она мне нравится.
1: Но звучит прикольно, да.
0: Скучно, не хит написала Людмила. Ну.
1: Так, а куда она написала? В ТГ?
0: Да,
1: да, скучно, не хит, вижу. Угу. Все, значит, ТГ-канал работает. Это хорошая новость.
0: А у меня отписание в ТГ-канале.
1: Да ладно.
0: А такого быть не должно. Поэтому скорее подписываемся. Савушкина нижнее подчеркивание лайф.
1: Вы же случайно просто нажали, потому что что-то не прогружалось. Мы уверены, так и было.
0: Давайте я, как всегда, напишу какое-нибудь суперкреативное сообщение на канал.
1: Да, давай, хит напиши, суперкреативное сообщение, чтобы как-то уравновесить.
0: А, давайте. Кстати.
1: А, это ты, Ирина? Ничего себе. Вот Ирине понравился трек, если что.
0: Мне тоже.
1: Ты пишешь или
0: да,
1: что?
0: Да, я пишу, вот, здравствуйте, хит.
1: А, здравствуйте, хит. Здравствуйте, хит. Так мы говорим вот, вот этим ребяткам из Temper City. Здравствуйте, хит.
0: Добро пожаловать, хит.
1: Добро пожаловать.
0: В наш эфир. Тимон, возьмешь себе?
2: Ну, давайте мы его на сайт radiokon.ru вывесим, как говорится. А там уже, если наши слушатели проголосуют, то, может, он появится в хите конем в ближайшее время.
0: Ну, все, ловите.
1: Видите, все зависит всегда от вас. И поэтому у нас к вам остался тот самый вопрос.
3: Хит или

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Привет! Показывай новую квартиру.
6: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
5: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
6: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека «Пао Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.р.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
9: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
10: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
11: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
0: 12+.
12: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
13: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
15: Плохой полицейский.
16: Все живут по моим правилам, даже преступность.
15: И хороший полицейский.
17: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
15: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Еще немного ваших сообщений. Продолжаем вставать с дивана в этот понедельник и продолжаем продолжать строчку. Единственное, что может поднять меня с дивана...
1: Итак, это непонятные звуки из детской. Вот такая жиза от Юлии. Ну, там смотря насколько непонятные.
0: Вот смотри, вполне себе понятный, крутой вариант от Вани. Предстоящий день города, а именно где? В арт-сквере, конечно же, с радио «Континенталь», с лириком, с крутыми треками, с конкурсами от ведущих с утра по радио, с подарочками от них же. Ну там вообще будет мощная история, ребята, все подтягиваемся.
1: Ну и, кстати, дожидаться подарочков вот там не стоит, потому что можно прямо сейчас получить уже подарочки как будто с Дня города. Пишите-ка, оставляйте свои комментарии не только под нашей сегодняшней темкой, но и вот под тем самым постом про лирика. Пишите, какие треки хотите услышать, просто кого хотите увидеть, может быть, нам какую-то лесть сбрасывайте. Почему нет? Мы всегда ее принимаем с удовольствием.
2: А вдруг вы нас хотите увидеть? Да. А мы такие, ой, как нам приятно, ничего себе.
1: Но когда нам приятно и вам приятно, вот вам подарок. В любой момент, можем вот так сказать, и кому-то что-то вручить.
0: Куда писать нужно? Заходите в группу ВКонтакте нашу, там в закрепленном посте мы приглашаем всех на празднование юбилейного Дня города, туда-сюда, тудым-сюдым, как говорится, у нас обложечка с лириком такая
2: так,
0: приколдесничная.
2: Ну,
0: не говорится, просто не хотел все читать вот это полностью. Самое главное, под этим постом написать, какие треки лирика вы ждете, или вообще, что вы ждете от Дня города, и мы в любой момент можем сказать, стоп, вот тебе подарок, вот ты красавчик. Пожалуйста, дополнительный тебе бонус какой-то.
1: Может быть, даже Эльвиру Т включим стоп в этот момент. Посмотрим.
0: Ну тоже, Сень, давай.
1: У нас и такое иногда бывает. Давайте пару вариантиков ваших зацепим. Еще вот что всегда может поднять вас с дивана. Марину поднимает мама, которая пришла из магазина и шуршит пакетом. Надо идти проверять, что там за вкусняшки, а то без тебя все съедят.
2: Обязательно.
1: Первым делом.
0: Диван желтого цвета, написал Иван.
1: Мне очень понравился этот вариант, да. Вдруг, причем, человек обнаружил, знаешь, лежал-лежал на нем столько, и вдруг...
0: Ого!
1: Да он желтый был все это время, и вскакиваешь вот так.
0: Убежал, да.
1: Ладно, показалось.
0: Продал его, выкинул.
1: Итак, пружина, выскочившая из этого самого дивана, может поднять человека с него. Тогда пора, да, наверное, о новом диване задуматься, не желтом.
2: Пожалуйста, можно красненький?
1: Сразу рекомендуем.
2: Да, хотелось бы красненький. Так, есть у нас, значит, вариантик. День рождения коллеги, которая всегда проставляется пирогом и тортом. От Андрея.
1: Приятные коллеги. У нас прям все такие.
2: Ну, у нас это, да, обязанность.
1: Традиция это называется, а не обязанность.
2: А, да? Традиция, Сень, да, традиция.
1: Чтобы было поприятнее, да. Аромат шашлычка вот всегда поднимает тоже Марину с дивана.
0: Запах свежесваренной овсяной каши тогда уж, раз вы о еде заговорили.
2: Ароматы шашлычка.
1: А еще вот у девочек тоже очень важно, сон может поднять с этого самого дивана, что муж накосячил, и надо срочно ему высказать за это. Ну потому что как это, во сне же накосячил, надо предъявить.
0: Но в себе держать нельзя.
1: Ни в коем случае.
0: Сень, ну это же классика, когда она просто с тобой с утра иногда не разговаривает, а почему?
3: Мне приснилось, что ты мне изменил вообще, это вот ужас, вот это вот все.
0: А ты такой, ха-ха, тебе не приснилось,
1: и неделю, потом с тобой не разговаривают, так, а дальше что? Главное, чтобы у этой истории был счастливый конец.
0: Это точно.
2: Мне тут недавно что-то плохое такое снилось.
0: Про кого?
2: Ну я, да просто, не про кого.
0: Я хотел поймать.
1: Мы не участвовали, да? Фу, отлегло.
2: Не про вас, ребят, не про вас.
0: Не про нас, ну ладно тогда. Ну расскажешь за эфиром.
2: Я бы даже не выговаривала, наверное.
0: Или в эфире расскажешь?
2: Да не буду я ничего рассказывать, просто говорю, что не стоит выговаривать. Они же не виноваты. Что?
0: Как же это было наиграно. Ну что ж, а видос, где Ксюша разносит кого-то, кто ей там приснился, мы обязательно в ближайшее время, я думаю, посмотрим у нас где-нибудь в соцсетях. Также в эти соцсети отправляйте ваши комментарии. В день любимого дивана мы продолжаем строчку. Единственное, что может поднять меня с того самого дивана, это... И за самый креативный вариант буквально через минуток 15 будем отдавать подарки.
1: Все тогда повскакивают с диванов, чтобы забрать сертификат в лето о «Империя игр».

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на братьев Кашириных 141А.
4: Ох, девочки, знаете это чувство? Когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
7: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
6: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
9: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
6: Подробности на сайте востоклада74.ру.
10: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
12: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
6: 12+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пущий?
1: Ха-ха, да это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: А возьмем и сыграем. 700-104, набирайте, давайте нас скорее, друзья, для того, чтобы порифмовать, правильно?
3: И отправиться куда? В джунгли Сити, конечно же. А это я расскажу, что такое. 2600 квадратных метров веселья прямо для всей вашей семьи. И только этим летом целый день развлечений всего за 150 рублей. Покупайте летний абонемент на 30 дней за 4500 и веселитесь на более чем 40 активностях буквально хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
0: Уже сейчас мы узнаем, кто же сможет веселиться по полной. По номеру 700-104 дозванивайся, если хочешь отправиться в джунгли Сити. Доброе утро.
4: Доброе.
0: Привет, как тебя зовут?
4: Я тот самый Самоэль.
1: Что, упал?
4: Нет, не упал, потянулся хорошенечко.
1: А, ничего, на ком расслабоне ты нам звонишь?
3: Размяться надо перед рифмами, правильно? А ты на диване сейчас лежишь, правильно понял?
4: Я на чиле, да. Да, я на чиле.
1: Круто. Ну что ж.
4: Сегодня я АМЛ Джиган.
1: Что?
3: Джиган он сегодня, Джиган.
1: А, Джиган.
3: Ну да, это оно чувствуется же.
1: Не, ну я давно такого расслабленного слушателя не...
3: Обычно, да, обычно настолько расслабленные люди не дозваниваются нам просто, а тут вот ему прям повезло. Итак, Ксюш, ты готова вот как-то быть на одной волне с настолько расслабленным человеком?
0: Я даже не знаю, что сказать.
3: Надо расслабиться, Ксюш. Давай
0: надо
3: пару минут.
0: Надо расслабиться. Угу,
3: беги.
0: Да.
3: Пару минуток отдохни, чтобы быть вот с Самоэлем на какой-то волне, поймать его вайб вот этот расслабленный. Ну а мы с тобой пока порифмуем. Смотри, я тебе слово, ты мне рифму. И так за минуту надо 5 раз. Я не знаю, как ты это сделаешь в таком расслабленном состоянии. Готов?
4: Конечно.
3: Погнали. Первое слово. Хвост.
4: Рост.
3: Кран.
4: Экран.
3: Жук.
4: Паук.
3: Букет.
4: Марафет.
3: И диван тот самый.
4: Диван.
1: И уснул.
3: Диван хорош.
4: Диван, сейчас мы на диванчик.
1: А, ты еще и не на диване все это время, да?
3: Я боюсь представить, какой он, когда он на диване. Итак, давай, диван.
4: Диван. Ничего в голову не лезет.
1: Банан.
4: Банан. Вот, Тимон красавчик.
1: Все. Никто еще ни разу меня не хвалил за банан.
3: Не без помощи Тимона, но у нас все получилось. Посмотрим сейчас, как получится у Ксюши. Там только не помогай, смотри, чтобы все честно было.
1: Ладно.
3: Ксюш, ну хватит чилить уже, давай возвращайся. Нам же очень завидно, мы тоже хотим отдыхать. Итак, порифмовать готова?
0: Добрый вечер, да, готова, доброе утро.
3: Добрый вечер.
0: Добрый день.
3: Итак, твоя минутка. Первое слово для тебя сегодня — это хвост.
0: Пост.
3: Кран.
0: Туман.
3: Жук.
0: Жук.
1: Жук.
0: Утюг.
3: Букет. Приятно вот так с утра.
0: Да, у меня другая неприятность. Ой, я так хочу букет с утра. Букет. На фалет? Это откуда вообще?
3: На фалет? Нет, я поняла. Это не оттуда. Не надо. Не делай этого. Не поступай так с нами.
0: Табурет.
3: Табурет. Записали. И еще мебели немного под конец. Диван. Как без него?
0: Караван.
3: Караван. О! Останавливаем минутку. Все, нормально, справилась, успела,
0: молодец.
3: Ну или
0: баран,
3: молодец.
0: Там сами решайте.
3: Караван, может, мне кажется,
0: что
3: красиво.
0: Что из этого сойдет? Ну, караван красиво.
3: Угу. Давай караван баранов, вот так.
0: Баран-караван.
3: Или баран караванов, как тебе больше нравится.
0: Данила Голубахенко.
1: Это друг Аркадия Паровозовых.
3: Да-да-да.
1: Караван баранов.
3: Помощник его супергеройский.
0: Итак.
1: Ну давайте начнем тогда с этого самого каравана. Диван там был, банан и караван не совпали. Букет, марафет и табурет, жук, паук, утюг, кран, экран, туман, ну и решающий хвост.
3: Так, ну-ка, интересно.
1: Рост и пост. Нет совпадений сегодня у нас, к сожалению.
0: Ты что ты сделал, а?
1: Я потянул интригу немножко.
0: Ну ты нас как будто бы...
3: Ну нас-то ладно, Самоэль.
0: Обнадежил.
3: Самоэля ты как будто обнадежил, а нет, сегодня не совпало. Да ну нет. Что, мы недостаточно человые были. Самоэль, твое мнение?
4: Мое мнение сейчас выскажет другой человечек.
1: не надо, если с матом.
3: Специально кого-то пригласишь в эфир. Ну ладно, мы ждать не будем. Итак, не получилось сегодня.
1: Да, на всякий случай не надо, да.
3: Получится завтра, да? Ну, давайте на это надеяться. Хорошо, Самоэль дозвонится, чуть менее человый, может быть, или кто-то другой. И заберет таки свои подарки и с удовольствием отправится в Джунгли Сити. Там что можно сделать? Забыть о скуке. Джунгли Сити – семейный развлекательный парк, и он ждет именно тебя. 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. И все это за 150 рублей в день с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж, ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: на радио «Континенталь».
1: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
2: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Мы готовы прощаться с подарками в очередной раз, друзья, за ваши сообщения. Надо, что поделаешь, уже 3 часа пролетело, как ветерочек в горах, как детсадовец, который только что снимал вишенку со своего шкафчика, а уже диплом получает с универа, понимаете? Вот так вот все пролетает просто.
1: Вот с таким же звуком улетает от нас вам сертификат в лето о «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна есть и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
2: И прямо сейчас давай, радуйся.
0: Ты победил. Сегодня побеждает. Победила, Ксюш, победила. Ну,
2: ты победил, пока просто неизвестный слушатель.
0: Да, очень даже известный. Марина Шикова! Что ты кричал?
1: Она радовалась просто.
2: Ша, мы едем, ша! Я тебе крикнула, чтобы ты кулачок мне дал.
0: Круто. Ну что ж, крикните сегодня обязательно кому-нибудь ша с кулачком. Это будет наше приветствие, тайное, друзья.
2: А ты знал, что я хотела всегда, чтобы у меня фамилия была на букву ша? Я рассказывала эту историю?
0: Шавушкина.
1: Или Штыкова. Выбирай. У нас 2 хорошие есть сейчас.
2: Все, я считаю, с этим надо уходить. Тимон.
0: Сеня.
1: И Ксюша.
2: Мы вернемся уже завтра в 7:00, чтобы вас бодрить, веселить и ля-ля-ля радовать. Не ожидали, да? Вот так. Ну и не ожидаете вы, а мы все равно пожелаем вам.
3: Ха!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале повысят тарифы на коммунальные услуги. И в школы региона зачислили более 30 тысяч первоклассников. С 1 октября этого года на Южном Урале повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это коснется электроснабжения и отопления. Рост должен составить не более 14%, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на Министерство тарифного регулирования. Итоговая сумма будет зависеть от площади квартиры, количества проживающих и наличия счетчиков. В Челябинске индексация увеличит выплату на коммунальные услуги в среднем на 400-500 рублей в месяц для владельцев стандартной двухкомнатной квартиры 54 квадратных метра. Напомню, это второе повышение цен на ЖКУ в текущем году. Первую индексацию провели с 1 января, когда средний рост цен составил чуть более 1,5%. Школы Южного Урала уже зачислили более 31 тысячи выпускников. В регионе обеспечены все необходимые места для приема детей. Об этом сообщил министр образования и науки региона Виталий Литке, пишут областные СМИ. Приемная кампания учреждения среднего профессионального образования также успешно завершается. Бюджетные места полностью заполнены, общий план приема – около 36 тысяч человек. В региональные вузы поступают около 26 тысяч абитуриентов. Все мероприятия по оценке готовности образовательных организаций к началу учебного года завершат 17 августа, добавил Литке. И последнее. Спартакиада народов России по летним видам спорта продлится на Южном Урале до 16 сентября. Регион принимает соревнования по велосипедному спорту, дзюдо, легкой атлетике, боксу, тэквондо и современному пятиборью. Легкоатлетический этап пройдет в столице региона с 20 по 23 августа и соберет максимальное количество участников. В программе бег на дистанции от 100 метров до марафона, эстафеты, прыжки в высоту и длину, метание диска, многоборье и многое другое. Победители смогут войти в состав национальной сборной и претендовать на путевки на Олимпийские игры 2028. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. На концерте группы «Ленинград» случилась драка. Филипп Киркоров показал своего нового друга, а Сергею Лазареву напомнили о приближающейся пенсии. На прошедших выходных во время концерта группы «Ленинград» в Нижнем Новгороде произошла массовая драка. Мероприятие проходило на стадионе. На одной из трибун произошла стычка. Под раздачу попали и мужчины, и женщины. Сотрудники охраны при этом не отреагировали на конфликт. Что стало причиной для драки, не уточняется. По одной из версий, одна из зрительниц стала танцевать посреди ряда и заслонила с собой обзор на сцену. Ее попытались усадить силой, после чего и начался конфликт. Филипп Киркоров вновь удивил публику неожиданным образом. На своей странице в соцсетях артист опубликовал видео, на котором позирует в компании очаровательного верблюда. Судя по всему, король эстрады обзавелся новым четвероногим другом, и тот уже вовсю помогает хозяину привлекать внимание поклонников. На кадрах Киркоров прижимается щекой к морде верблюда, а тот слегка прикусывает его, как будто бы целуя. Сергей Лазарев рассказал в соцсетях, что на его телефон пришло уведомление о приближающейся пенсии. В сообщении, похожем на рассылку от банка или госуслуг, артист

0: ситуацию со свойственным ему юмором и сопроводил пост подписью «Дед Сергей». На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: «Максидом».
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов, 149 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
2: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
4: «Лада» на Труда. «Лада» на Труда.
3: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
5: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. ООО «Зенега». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Паривит. Паривит.ру.
1: Здравствуйте, в студии Арсений Титов. В этом выпуске: автобусы и троллейбусы поменяли маршруты в металлургическом районе Челябинска, и полицейские нашли мужчину, похитившего дорогой фотоаппарат из ПВЗ. С сегодняшнего дня в металлургическом районе Челябинска поменяли маршруты 7 автобусов и 2 троллейбусов. В организаторе перевозок Челябинской области уточнили, что автобусы номер 15, 24, 31, 41 и 93С, а также троллейбусы под номерами 7 и 14 временно направили в объезд. Теперь в направлении ЧМК они едут по шоссе Металлургов, улицам Мира и Румянцева. А еще 2 автобуса, номер 16 и 132, теперь ездят по Электростальской, Липецкой, Мира и Румянцева. Для них организуют дополнительные остановки у ДК «Строителей» и на 2 перекрестках улицы Мира, с Дружбы и Румянцева. Завершить работы и вернуть транспорт на прежние маршруты планируют к 25 августа. В Челябинске задержали мужчину, похитившего дорогостоящий фотоаппарат из пункта выдачи заказов. В полиции рассказали, что гражданин заказал фотоаппарат за 119 тысяч рублей с постоплаты. Забирать его он пришел, спрятав лицо под черной медицинской маской. Работница пункта на улице 250 лет Челябинска выдала клиенту товар для проверки. Мужчина достал фотоаппарат из коробки и пустился вместе с ним на утек. Девушка не смогла его догнать, но сразу вызвала полицию. Вскоре инспекторам удалось отыскать беглеца. Это оказался 30-летний челябинец. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Похищенный аппарат нашли у него дома и вернули в ПВЗ. В Челябинскую область привезли 15 молодых соколов-балабанов. Их выпустят в Уральские степи в рамках программы по восстановлению популяции редкой птицы, рассказали информагентству «Первое областное» на ММК. Комбинат реализует программу совместно с Центром мониторинга и реабилитации хищных птиц. Это уже третий год их совместной работы. Балабан занесен в Красную книгу России и Челябинской области, а также в Международный красный список, как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В рамках экологической стратегии комбинат также участвует в зарыблении Магнитогорского водохранилища и озеленении города. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
3: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Учебники
2: здесь!
1: Канцелярия
2: здесь!
1: Равнение на опт!
3: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года при покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 13, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша энергия способна сдвинуть с места застоявшиеся процессы. Проявите инициативу там, где другие выжидают. Тельцы. День благоприятен для закрепления материальных результатов. Практические решения принесут пользу. Близнецы. Обмен идеями откроет неожиданные перспективы. То, что вы скажете вскользь, может лечь в основу важного проекта. Раки. Эмоциональная осознанность поможет выстроить личные границы без конфликтов. Думайте о душе. Львы. Ваше природное обаяние станет инструментом влияния. Используйте его, чтобы вдохновлять окружающих. Девы. Системный подход поможет разложить хаос на понятные блоки. Каждая деталь имеет значение для общей картины. Весы. День подходит для согласования планов и поиска точек соприкосновения. Сегодня выгода в общении. Скорпионы. Проницательность позволит увидеть скрытые мотивы. Способность читать между строк окажется особенно важной. Стрельцы.

0: Откажитесь от рамок и строгих правил. Позвольте себе экспериментировать и найдите собственный путь к цели. Козероги. Сегодня важно не сбавлять темп и сохранять фокус на главном. Не поддавайтесь слабости и не дайте себя обмануть. Водолеи. Нестандартное мышление поможет увидеть возможности там, где остальные видят препятствия. Не бойтесь осуждения. Рыбы. Звезды советуют уловить тонкие нюансы ситуации. Доверьтесь своему внутреннему компасу. Он укажет путь.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
0: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
3: 12+.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на труда 22.
5: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
6: Да-да-да. «Лада» на труда. Да-да-да. «Лада» на труда.
7: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. ООО «Зенега». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 0.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Ленинском районе Челябинска трамваи возвращаются на привычные маршруты. И в отдаленном микрорайоне открыли филиал детской поликлиники. Сегодня во второй половине дня трамваи номер 22 и 12 возобновят движение по привычным маршрутам до Чистопольской, конечной остановки в Ленинском районе. Как сообщили в УГКУ, организатор перевозок, подрядчик завершает капитальный ремонт путей на улице Дзержинского. Трамвай номер 22 вернется на привычный маршрут Чичерина-Чистопольская. Трамвай номер 22 вернется на привычный маршрут Чичерина-Чистопольская. Трамвай номер 12 на маршрут Харлова-Чистопольская. А трамвай номер 18 начнет курсировать по обычному маршруту от Чистопольской до ЧМК со среды 19 августа, после завершения работ на проспекте Победы и в Металлургическом районе. Также из-за возвращения трамваев на маршруты завтра отменяется компенсационный автобус КМ-2. В Челябинске открыли новый филиал детской поликлиники номер 8. Современное учреждение сегодня заработало в микрорайоне «Парковый премиум». Оно рассчитано на 200 посещений в сутки. На открытии присутствовали вице-премьер Татьяна Гуликова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Алексей Текстер. Благодаря филиалу поликлиники медицинская помощь станет доступнее почти для 5000 юных челябинцев, отметили в пресс-службе губернатора. В филиале оборудовали кабинеты педиатра, УЗИ, ЭКГ, прививочный и процедурный кабинеты, а также стоматологию и комнату для кормления. Губернатор Алексей Текстер поблагодарил федеральных гостей за поддержку и подчеркнул, что подобные проекты будут развиваться в регионе и дальше. Челябинский археолог нашла историческую монету в Сибири. Директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челгу Елена Куприянова не забывает о работе даже в отпуске. Во время рыбалки на берегу реки Обь под Новосибирском специалист начала разгребать песок и внезапно наткнулась на советскую монету английской чеканки. Позже выяснилось, что монете более 100 лет. Серебряный полтинник отчеканили в 1924 году. Любопытно, что нашла монету Елена 15 августа. Как раз в свой профессиональный праздник – День археолога. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
5: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-0174.
6: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
8: Пропустите. Мне только посмотреть.
9: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
10: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
11: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
12: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
13: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
14: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
15: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
1: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
3: 12+. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 13, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с «Максим». Низкие цены. Скачай приложение «Максим».
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Но плюс.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр полутвердый, элитный, российский, 319 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
8: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. Приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
9: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
12: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
13: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
12: А еще и умная, сразу видно.
14: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
15: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации, актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
16: Плохой полицейский.
17: Все живут по моим правилам, даже преступность.
16: И хороший полицейский.
18: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
16: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
19: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. ООО «Зенега». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
20: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: кто-то считает число 13 несчастливым. Например, Сеня.
1: Ребят, ну объективно, есть свои причины.
0: А Ксюша считает его трендовым.
2: Но ведь 6-7, 6-7.
0: А Тимон...

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям «Тэнк 500 Техно Премиум» у официального дилера «Регинос» в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. «Тэнк 500 Техно Премиум» в наличии за 7 299 тысяч рублей в «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать...
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Учебники
8: здесь!
7: Канцелярия
8: здесь!
7: Сравнение на опт!
9: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
10: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
11: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Беру пассажиров по пути.
1: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Ленинском районе Челябинска ураган повалил 17 деревьев. И южноуральские школы проверят на готовность к чрезвычайным ситуациям. В прошедшие выходные Челябинск вновь пострадал из-за сильных дождей. Подтопление дорог зафиксировали в Ленинском районе, а также на участках Советского, Центрального и Тракторозаводского. Всего таких мест насчитали 38. По словам вице-мэра Дмитрия Агеева, это случилось в том числе из-за неубранной с газонов скошенной травы, которая забила ливневки. В единую диспетчерскую службу поступило 41 обращение по подтоплениям и порывам проводов. Служба отработала все в штатном режиме. Также в Ленинском районе из-за сильного ветра сорвало крышу с одного из зданий и повалило 17 деревьев. 12 удалось убрать за выходные, остальные распилят и вывезут до конца дня. Южноуральские школы проверят на готовность к чрезвычайным ситуациям. Масштабные учения пройдут по всей стране 18 и 19 августа. Об этом информагентству «Первое областное» сообщили в правительстве региона. Педагоги и сотрудники образовательных организаций Южного Урала отработают алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях, эвакуацию, взаимодействие с экстренными службами и первую помощь. Участие в учениях примут школы, детские сады и колледжи по всему региону. Особое внимание в преддверии нового учебного года уделят антитеррористической защите учреждений. В Челябинской области более 11 тысяч семей уже получили выплату на покупку школьной и спортивной формы. В этом году ее размер составляет 10 816 рублей. В пресс-службе регионального Минсоца напомнили, кто может подать заявление на выплату. Ее можно оформить на каждого школьника из многодетной семьи, если среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. В Челябинской области эта сумма составляет чуть менее 38 тысяч рублей. Еще одно важное условие – прописка или регистрация на территории Челябинской области. Оформить выплату можно на госуслугах или лично в управлении соцзащиты. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. ООО «Зенега». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
5: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
9: С 20 по 23 августа Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84, 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 13, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.
1: Реклама на радио «Континенталь».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе грудки «Утенка» 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
4: Товарищ, слушай рабочий совет. Предельно просто и ясно. Можно сделать любой туалет чистым и безопасным. Наш революционный подход. За раз не бояться, чтобы. На три счета пойдут в расход и вирусы, и микробы. Хочешь реально облегчить жизнь? Просто нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
5: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жили-были в «Планете Авто» по выгодной цене.
7: И в августе «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
6: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такой

0: Ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
5: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
6: Подробности по телефону 7115.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Арсений Титов. В этом выпуске: автобусы и троллейбусы поменяли маршруты в металлургическом районе Челябинска, и полицейские нашли мужчину, похитившего дорогой фотоаппарат из ПВЗ. С сегодняшнего дня в металлургическом районе Челябинска поменяли маршруты 7 автобусов и 2 троллейбусов. В организаторе перевозок Челябинской области уточнили, что автобусы номер 15, 24, 31, 41 и 93С, а также троллейбусы под номерами 7 и 14 временно направили в объезд. Теперь в направлении ЧМК они едут по шоссе Металлургов, улицам Мира и Румянцева. А еще 2 автобуса, номер 16 и 132, теперь ездят по Электростальской, Липецкой, Мира и Румянцева. Для них организуют дополнительные остановки у ДК «Строителей» и на 2 перекрестках улицы Мира, с Дружбы и Румянцева. Завершить работы и вернуть транспорт на прежние маршруты планируют к 25 августа. В Челябинске задержали мужчину, похитившего дорогостоящий фотоаппарат из пункта выдачи заказов. В полиции рассказали, что гражданин заказал фотоаппарат за 119 тысяч рублей с постоплаты. Забирать его он пришел, спрятав лицо под черной медицинской маской. Работница пункта на улице 250 лет Челябинска выдала клиенту товар для проверки. Мужчина достал фотоаппарат из коробки и пустился вместе с ним на утек. Девушка не смогла его догнать, но сразу вызвала полицию. Вскоре инспекторам удалось отыскать беглеца. Это оказался 30-летний челябинец. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Похищенный аппарат нашли у него дома и вернули в ПВЗ. В Челябинскую область привезли 15 молодых соколов-балабанов. Их выпустят в Уральские степи в рамках программы по восстановлению популяции редкой птицы, рассказали информагентству «Первое областное» на ММК. Комбинат реализует программу совместно с Центром мониторинга и реабилитации хищных птиц. Это уже третий год их совместной работы. Балабан занесен в Красную книгу России и Челябинской области, а также в Международный красный список, как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В рамках экологической стратегии комбинат также участвует в зарыблении Магнитогорского водохранилища и озеленении города. И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

Бьянка, пьем мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Все полюбила панка, моя хулиганка, я с

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. На концерте группы «Ленинград» случилась драка. Филипп Киркоров показал своего нового друга, а Сергею Лазареву напомнили о приближающейся пенсии. На прошедших выходных во время концерта группы «Ленинград» в Нижнем Новгороде произошла массовая драка. Мероприятие проходило на стадионе. На одной из трибун произошла стычка. Под раздачу попали и мужчины, и женщины. Сотрудники охраны при этом не отреагировали на конфликт. Что стало причиной для драки, не уточняется. По одной из версий, одна из зрительниц стала танцевать посреди ряда и заслонила с собой обзор на сцену. Ее попытались усадить силой, после чего и начался конфликт. Филипп Киркоров вновь удивил публику неожиданным образом. На своей странице в соцсетях артист опубликовал видео, на котором позирует в компании очаровательного верблюда. Судя по всему, король эстрады обзавелся новым четвероногим другом, и тот уже вовсю помогает хозяину привлекать внимание поклонников. На кадрах Киркоров прижимается щекой к морде верблюда, а тот слегка прикусывает его, как будто бы целуя. Сергей Лазарев рассказал в соцсетях, что на его телефон пришло уведомление о приближающейся пенсии. В сообщении, похожем на рассылку от банка или госуслуг, артисту предложили воспользоваться сервисом «Расчет пенсии», с помощью которого можно узнать размер будущих выплат и проверить пенсионные накопления. Певец отреагировал на информацию со свойственным ему юмором и сопроводил пост подписью «Дед Сергей». На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт – и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: этот рай.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.
1: Реклама на радио «Континенталь».
9: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. ООО «За Нега». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
10: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
4: «Лада» на Труда. «Лада» на Труда.
5: Подробности на сайте востоклада74.ру.
6: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик.

0: Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
1: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
0: 12+. Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Ленинском районе Челябинска трамваи возвращаются на привычные маршруты. И в отдаленном микрорайоне открыли филиал детской поликлиники. Сегодня во второй половине дня трамваи номер 22 и 12 возобновят движение по привычным маршрутам до Чистопольской, конечной остановки в Ленинском районе. Трамвай номер 22 вернется на привычный маршрут Чичерина-Чистопольская. Трамвай номер 12 на маршрут Харлова-Чистопольская. А трамвай номер 18 начнет курсировать по обычному маршруту от Чистопольской до ЧМК со среды 19 августа, после завершения работ на проспекте Победы и в Металлургическом районе. Также из-за возвращения трамваев на маршруты завтра отменяется компенсационный автобус КМ-2. В Челябинске открыли новый филиал детской поликлиники номер 8. Современное учреждение сегодня заработало в микрорайоне «Парковый премиум». Оно рассчитано на 200 посещений в сутки. На открытии присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Алексей Текстер. Благодаря филиалу поликлиники медицинская помощь станет доступнее почти для 5000 юных челябинцев, отметили в пресс-службе губернатора. В филиале оборудовали кабинеты педиатра, УЗИ, ЭКГ, прививочный и процедурный кабинеты, а также стоматологию и комнату для кормления. Губернатор Алексей Текстер поблагодарил федеральных гостей за поддержку и подчеркнул, что подобные проекты будут развиваться в регионе и дальше. Челябинский археолог нашла историческую монету в Сибири. Директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челгу Елена Куприянова не забывает о работе даже в отпуске. Во время рыбалки на берегу реки Обь под Новосибирском специалист начала разгребать песок и внезапно наткнулась на советскую монету английской чеканки. Позже выяснилось, что монете более 100 лет. Серебряный полтинник отчеканили в 1924 году. Любопытно, что нашла монету Елена 15 августа, как раз в свой профессиональный праздник День археолога. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 13, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.

Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша энергия способна сдвинуть с места застоявшиеся процессы. Проявите инициативу там, где другие выжидают. Тельцы. День благоприятен для закрепления материальных результатов. Практические решения принесут пользу. Близнецы. Обмен идеями откроет неожиданные перспективы. То, что вы скажете вскользь, может лечь в основу важного проекта. Раки. Эмоциональная осознанность поможет выстроить личные границы без конфликтов. Думайте о душе. Львы. Ваше природное обаяние станет инструментом влияния. Используйте его, чтобы вдохновлять окружающих. Девы. Системный подход поможет разложить хаос на понятные блоки. Каждая деталь имеет значение для общей картины. Весы. День подходит для согласования планов и поиска точек соприкосновения. Сегодня выгода в общении. Скорпионы. Проницательность позволит увидеть скрытые мотивы. Способность читать между строк окажется особенно важной. Стрельцы. Откажитесь от рамок и строгих правил. Позвольте себе экспериментировать и найдите собственный путь к цели. Козероги. Сегодня важно не сбавлять темп и сохранять фокус на главном. Не поддавайтесь слабости и не дайте себя обмануть. Водолеи. Нестандартное мышление поможет увидеть возможности там, где остальные видят препятствия. Не бойтесь осуждения. Рыбы. Звезды советуют уловить тонкие нюансы ситуации. Доверьтесь своему внутреннему компасу. Он укажет путь.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Ленинском районе Челябинска ураган повалил 17 деревьев. И южноуральские школы проверят на готовность к чрезвычайным ситуациям. В прошедшие выходные Челябинск вновь пострадал из-за сильных дождей. Подтопление дорог зафиксировали в Ленинском районе, а также на участках Советского, Центрального и Тракторозаводского. Всего таких мест насчитали 38. По словам вице-мэра Дмитрия Агеева, это случилось в том числе из-за неубранной с газонов скошенной травы, которая забила ливневки. В единую диспетчерскую службу поступило 41 обращение по подтоплениям и порывам проводов. Служба отработала все в штатном режиме. Также в Ленинском районе из-за сильного ветра сорвало крышу с одного из зданий и повалило 17 деревьев. 12 удалось убрать за выходные, остальные распилят и вывезут до конца дня. Южноуральские школы проверят на готовность к чрезвычайным ситуациям. Масштабные учения пройдут по всей стране 18 и 19 августа. Об этом информагентству «Первое областное» сообщили в правительстве региона. Педагоги и сотрудники образовательных организаций Южного Урала отработают алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях, эвакуацию, взаимодействие с экстренными службами и первую помощь. Участие в учениях примут школы, детские сады и колледжи по всему региону. Особое внимание в преддверии нового учебного года уделят антитеррористической защите учреждений. В Челябинской области более 11 тысяч семей уже получили выплату на покупку школьной и спортивной формы. В этом году ее размер составляет 10 816 рублей. В пресс-службе регионального Минсоца напомнили, кто может подать заявление на выплату. Ее можно оформить на каждого школьника из многодетной семьи, если среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. В Челябинской области эта сумма составляет чуть менее 38 тысяч рублей. И еще одно важное условие – прописка или регистрация на территории Челябинской области. Оформить выплату можно на госуслугах или лично в управлении соцзащиты. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
3: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Наши новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: «Максидом».
6: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Братьев Кашириных 141А.
7: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
9: Учебники
10: здесь!
9: Канцелярия
10: здесь!
9: Сравнение на опт!
11: В «Книголэнде» с 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. «Книголэнд» – огромный и экономный. Артиллерийская, 124.
12: С 20 по 23 августа Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84. 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: кто-то считает число 13 несчастливым. Например, Сеня.
1: Ребят, ну объективно, есть свои причины.
0: А Ксюша считает его трендовым.
2: Но ведь 6-7, 6 плюс 7.
0: А Тимон не считает. Он просто радуется новому 13-му сезону с утра по радио.
1: Встречаемся в последний день лета в утреннем шоу на 104 FM.
0: Только на Радио Континенталь.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 13, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор» – низким ценам зеленый свет.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
5: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
7: Плохой полицейский.
8: Все живут по моим правилам, даже преступность.
7: И хороший полицейский.
9: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
7: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
3: Телефон рекламной службы 72-3903.
10: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
0: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
5: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
4: 12+.
6: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые Горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технологии. Технический сервис, достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Паривит. Паривит.ру.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: в Челябинске снизили сброс воды на Шершневском водохранилище, и в Копейске спасатели вывели из горящего дома 6 человек. Интенсивность притока паводковых вод в Шершневское водохранилище снизилась. В связи с этим объем сброса уменьшили с 80 до 70 кубометров в секунду. Об этом сообщили в Минэкологии региона. По данным Нижнеобского водного управления, на большинстве водохранилищ региона уровень воды снижается или сохраняется на прежних отметках. В Аргазинском водохранилище сброс также планируют уменьшить с 50 до 30 кубометров в секунду. Шершневская ГТС работает в штатном режиме. Замеры уровня воды проводят каждые 2 часа. Специалисты следят за показателями и оперативно корректируют параметры сброса воды, заверили в Минэкологии. 6 человек, включая ребенка, спасли на пожаре в Копейске. Возгорание произошло в 5-этажке на проспекте Славы, рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Загорелась квартира на 2-м этаже. Огонь охватил вещи на площади 20 квадратных метров. На месте работали 16 спасателей и 6 единиц техники. Чтобы вывести людей из задымленной зоны, сформировали 3 звена газодымозащитной службы. 5 жильцов, включая ребенка, вывели на свежий воздух с помощью спасательных комплектов. Еще 1 человека эвакуировали по пожарной лестнице. Предварительная причина возгорания – нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования. Челябинская область заняла 25-ю строчку в рейтинге регионов с самой высокой зарплатой. Исследование опубликовало агентство РИА Новости. Чуть больше 20% южноуральцев получают заработную плату выше средней по стране. Это 108 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата в Челябинской области существенно меньше и, по данным на июнь, составляла менее 85 тысяч. Доля работников, получающих более 2 среднероссийских зарплат, то есть более 216 тысяч рублей на Южном Урале, составляет почти 4%. Лидером рейтинга с заметным отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Затем идут Магадан, Чукотка и Ханты-Мансийск. Среди других регионов Урала Тюменская область расположилась на 14-й строчке, Свердловская на 28-й, а Курганская на 53-й. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
3: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. На концерте группы «Ленинград» случилась драка. Филипп Киркоров показал своего нового друга, а Сергею Лазареву напомнили о приближающейся пенсии. На прошедших выходных во время концерта группы «Ленинград» в Нижнем Новгороде произошла массовая драка. Мероприятие проходило на стадионе. На одной из трибун произошла стычка, под раздачу попали и мужчины, и женщины. Сотрудники охраны при этом не отреагировали на конфликт. Что стало причиной для драки, не уточняется. По одной из версий, одна из зрительниц стала танцевать посреди ряда и заслонила с собой обзор на сцену. Ее попытались усадить силой, после чего и начался конфликт. Филипп Киркоров вновь удивил публику неожиданным образом. На своей странице в соцсетях артист опубликовал видео, на котором позирует в компании очаровательного верблюда. Судя по всему, король эстрады обзавелся новым четвероногим другом, и тот уже вовсю помогает хозяину привлекать внимание поклонников. На кадрах Киркоров прижимается щекой к морде верблюда, а тот слегка прикусывает его, как будто бы целуя. Сергей Лазарев рассказал в соцсетях, что на его телефон пришло уведомление о приближающейся пенсии. В сообщении, похожем на рассылку от банка или госуслуг, артисту предложили воспользоваться сервисом «Расчет пенсии», с помощью которого можно узнать размер будущих выплат и проверить пенсионные накопления. Певец отреагировал на информацию со свойственным ему юмором и сопроводил пост подписью «Дед Сергей». На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Привет. Показывай новую квартиру.
3: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
2: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
3: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
2: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nafta.com.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
8: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16. Приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
10: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Учебники
12: здесь!
11: Канцелярия
12: здесь!
11: Равнение на опт!
13: В «Книголэнде» с 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. «Книголэнд» – огромный и экономный. Артиллерийская 124.
14: С 20 по 23 августа. Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84. 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Килька балтийская с овощным гарниром 84 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
1: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
2: Какой пейзаж! Бескрайнее поле, шумная дорога. Дорога?
3: Проезжая часть не место для прогулок. Вынуждены идти вдоль нее? Наденьте световозвращающие элементы и двигайтесь по обочине навстречу транспорту. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
5: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
8: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Плюс. Современное тотальное протезирование зубов с использованием имплантов – это возможность вернуть не только красивую улыбку, но и привычный комфорт в повседневной жизни. Я, Морозов Евгений Сергеевич, главный врач и стоматолог-ортопед клиники City Smile. Наши технологии помогают восстановить зубной ряд надежно и с высокой точностью. Для этого мы работаем командой специалистов и изготавливаем конструкции в собственной зуботехнической лаборатории. Если вы задумываетесь о полном восстановлении зубов и для вас важна безопасность и долговечность, приглашаю вас на консультацию в клинику City Smile.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
11: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
12: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша энергия способна сдвинуть с места застоявшиеся процессы. Проявите инициативу там, где другие выжидают. Тельцы. День благоприятен для закрепления материальных результатов. Практические решения принесут пользу. Близнецы. Обмен идеями откроет неожиданные перспективы. То, что вы скажете вскользь, может лечь в основу важного проекта. Раки. Эмоциональная осознанность поможет выстроить личные границы без конфликтов. Думайте о душе. Львы. Ваше природное обаяние станет инструментом влияния. Используйте его, чтобы вдохновлять окружающих. Девы. Системный подход поможет разложить хаос на понятные блоки. Каждая деталь имеет

0: городской инфраструктурой.
1: Застройщик ОСЗ «Эльтаун Прайм». Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайд. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайд. Ваша новая жизнь в новом доме.
4: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайд 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
6: Финесте!
5: Линейки, пеналы, тетради.
6: Финесте!
5: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
6: Финесте!
5: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
7: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
9: Телефон рекламной службы 72-3903.
10: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы.
4: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
6: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
5: А еще и умная, сразу видно.
1: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 миллиона 299 тысяч рублей. «Амода» Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
7: Указана цена на автомобиль «Амода C5» в комплектации «Актив» на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
9: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
10: Предложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области до конца года откроют 4 новые школы. И на реке Миасс пройдет костюмированный САП-фестиваль. До конца 2026 года в регионе введут в эксплуатацию 4 новые школы в Магнитогорске, Верхнеуфалейском, Верхнеуральском и Пластовском округах. Об этом сообщил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке. Новые учебные заведения строят в рамках госпрограммы «Капитальное строительство и развитие образования». Первая откроется школа номер 42 в магнитогорском поселке Димитрово. Новое здание на 500 мест заменит признанное аварийным. Торжественное открытие запланировано на 26 августа. Параллельно в регионе завершают строительство детских садов. Два уже сданы в Магнитогорске, еще один возводят в селе Кулуево Аргаяжского района. В Челябинске за первую неделю работы чат-бота от горожан поступило 186 жалоб на работу общественного транспорта. Об этом рассказал вице-мэр Дмитрий Агеев. Большая часть обращений, 36%, предсказуемо была связана с работой кондиционеров. Однако много было и других претензий. Каждая четвертая была связана с нарушением расписания. Каждое седьмое обращение касалось технического состояния транспорта или грязи в салонах. А 26% – это иные нарушения. К примеру, несоблюдение правил посадки и высадки пассажиров, хамское обращение или курение водителей. В одном случае заметили, что водитель автобуса успевал смотреть видео на телефоне. Агеев рассказал, что информацию из чат-бота получают не только перевозчики, но и ГАИ, технадзор и прокуратура, которые оперативно реагируют на нарушения. 22 августа на реке Миасс в Челябинске состоится фестиваль саббордистов 74 САБ-фест. Участники проплывут по воде в ярких костюмах. Организаторы рассказали, что здесь важна не скорость или техника, а фантазия и смелость. Победителей выберут в нескольких номинациях. Мисс и мистер САБ, лучший декор доски, герой культурной столицы, командный заплыв, я и ценный пассажир, лучший костюм и 1+1. Выйти на воду может любой желающий, достигший 18 лет. Но организаторы напомнили, что заплыв на САПах, несмотря на костюмы, разрешен только в спасательных жилетах. Также на фестиваль не допустят нетрезвых горожан. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.

0: на радио «Континенталь».
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
3: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
4: Паривит, тротуарная плитка.
5: Тротуарная плитка всех удивит.
4: Паривит, красивая плитка, и так красиво лежит.
6: И утром, и днем, и вечером. Паривит, красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
7: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера Регинес в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 000 рублей в Тэнк Регинес на Кашириных 141А. Звоните 268-96-26.
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Пап, снег!
4: Погода портится.
3: Почему мы так медленно едем?
4: Чтоб не попасть в аварию.
3: В кино опоздаем.
4: Выберем другое.
3: Не хочу другое.
4: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
3: Пап, давай помедленнее.
5: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Лето! Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с «Максим». Низкие цены. Скачай приложение «Максим».
7: Информационный сервис услуги оказывается перевозчиками. Но плюс.
8: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам. Торговый комплекс «Челси». Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
10: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R.
11: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Та-та-та-таврия.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Уверены, что ортодонт нужен только подросткам, но первые нарушения прикуса можно заметить в детском возрасте. Я Костина Екатерина Владимировна, врач-ортодонт клиники City Smile. Веду прием взрослых и детей с 3 лет. На приеме я обращаю внимание не только на зубы, но и на вредные привычки, особенности дыхания и другие факторы, влияющие на развитие челюстей. Если вы замечаете, что что-то не так, не откладывайте консультацию. В раннем возрасте скорректировать аномалию и направить развитие значительно проще. Буду рада видеть вас в клинике City Smile.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В ЖК «Шишкин» легко начать...
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Вокзал, кафе, кино или больница — система наша всюду пригодится. Ведь даже там, где туалеты есть, на трон царем обычно не присесть. Облегчат в полном смысле вашу жизнь 3 действия. Нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
6: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
7: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
9: Финесте!
8: Линейки, пеналы, тетради.
9: Финесте!
8: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
9: Финесте!
8: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
10: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
4: 12+.
5: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске снизили сброс воды на Шершневском водохранилище. И в Копейске спасатели вывели из горящего дома 6 человек. Интенсивность притока паводковых вод в Шершневское водохранилище снизилась. В связи с этим объем сброса уменьшили с 80 до 70 кубометров в секунду. Об этом сообщили в Минэкологии региона. По данным Нижнеобского водного управления, на большинстве водохранилищ региона уровень воды снижается или сохраняется на прежних отметках. В Аргазинском водохранилище сброс также планируют уменьшить с 50 до 30 кубометров в секунду. Шершневская ГТС работает в штатном режиме. Замеры уровня воды проводят каждые 2 часа. Специалисты следят за показателями и оперативно корректируют параметры сброса воды, заверили в Минэкологии. 6 человек, включая ребенка, спасли на пожаре в Копейске. Возгорание произошло в 5-этажке на проспекте Славы, рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Загорелась квартира на 2-м этаже. Огонь охватил вещи на площади 20 квадратных метров. На месте работали 16 спасателей и 6 единиц техники. Чтобы вывести людей из задымленной зоны, сформировали 3 звена газодымозащитной службы. 5 жильцов, включая ребенка, вывели на свежий воздух с помощью спасательных комплектов. Еще 1 человека эвакуировали по пожарной лестнице. Предварительная причина возгорания – нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования. Челябинская область заняла 25-ю строчку в рейтинге регионов с самой высокой зарплатой. Исследование опубликовало агентство РИА Новости. Чуть больше 20% южноуральцев получают заработную плату выше средней по стране. Это 108 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата в Челябинской области существенно меньше и, по данным на июнь, составляла менее 85 тысяч. Доля работников, получающих более 2 среднероссийских зарплат, то есть более 216 тысяч рублей на Южном Урале, составляет почти 4%. Лидером рейтинга с заметным отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Затем идут Магадан, Чукотка и Ханты-Мансийск. Среди других регионов Урала Тюменская область расположилась на 14-й строчке, Свердловская на 28-й, а Курганская на 53-й. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал-Бестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
6: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
7: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
10: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
8: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
11: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайд. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайд. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайд 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
12: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.

0: Славия.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов, 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
3: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
2: А еще и умная, сразу видно.
4: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
5: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
6: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
7: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
9: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
10: Подробности по телефону 7115.
11: Телефон рекламной службы 72 39.

0: ФБР «Каратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
2: Плохой полицейский.
3: Все живут по моим правилам, даже преступность.
2: И хороший полицейский.
4: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
2: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: С 20 по 23 августа. Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав. Непредсказуемые финалы. И моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84. 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
6: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Челябинской области до конца года откроют 4 новые школы. И на реке Миасс пройдет костюмированный САП-фестиваль. До конца 2026 года в регионе введут в эксплуатацию 4 новые школы в Магнитогорске, Верхнеуфалейском, Верхнеуральском и Пластовском округах. Об этом сообщил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке. Новые учебные заведения строят в рамках госпрограммы «Капитальное строительство и развитие образования». Первой откроется школа номер 42 в магнитогорском поселке Димитрово. Новое здание на 500 мест заменит признанное аварийным. Торжественное открытие запланировано на 26 августа. Параллельно в регионе завершают строительство детских садов. Два уже сданы в Магнитогорске, еще один возводят в селе Кулуево Аргаяжского района. В Челябинске за первую неделю работы чат-бота от горожан поступило 186 жалоб на работу общественного транспорта. Об этом рассказал вице-мэр Дмитрий Агеев. Большая часть обращений, 36%, предсказуемо была связана с работой кондиционеров. Однако много было и других претензий. Каждая четвертая была связана с нарушением расписания. Каждое седьмое обращение касалось технического состояния транспорта или грязи в салонах. А 26% – это иные нарушения. К примеру, несоблюдение правил посадки и высадки пассажиров, хамское обращение или курение водителей. В одном случае заметили, что водитель автобуса успевал смотреть видео на телефоне. Агеев рассказал, что информацию из чат-бота получают не только перевозчики, но и ГАИ, технадзор и прокуратура, которые оперативно реагируют на нарушения. 22 августа на реке Миасс в Челябинске состоится фестиваль саббордистов 74 Сабфест. Участники проплывут по воде в ярких костюмах. Организаторы рассказали, что здесь важна не скорость или техника, а фантазия и смелость. Победителей выберут в нескольких номинациях. Мисс и мистер Саб, лучший декор доски, герой культурной столицы, командный заплыв, я и ценный пассажир, лучший костюм и 1+1. Выйти на воду может любой желающий, достигший 18 лет. Но организаторы напомнили, что заплыв на сапах, несмотря на костюмы, разрешен только в спасательных жилетах. Также на фестиваль не допустят нетрезвых горожан. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник +15-20.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.
9: Реклама на радио «Континенталь».
10: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
11: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
12: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
13: Подробности на сайте востоклада74.ру.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша энергия способна сдвинуть с места застоявшиеся процессы. Проявите инициативу там, где другие выжидают. Тельцы. День благоприятен для закрепления материальных результатов. Практические решения принесут пользу. Близнецы. Обмен идеями откроет неожиданные перспективы. То, что вы скажете вскользь, может лечь в основу важного проекта. Раки. Эмоциональная осознанность поможет выстроить личные границы без конфликтов. Думайте о душе. Львы. Ваше природное обаяние станет инструментом влияния. Используйте его, чтобы вдохновлять окружающих. Девы. Системный подход поможет разложить хаос на понятные блоки. Каждая деталь имеет значение для общей картины. Весы. День подходит для согласования планов и поиска точек соприкосновения. Сегодня выгода в общении. Скорпионы. Проницательность позволит увидеть скрытые мотивы. Способность читать между строк окажется особенно важной. Стрельцы. Откажитесь от рамок и строгих правил. Позвольте себе экспериментировать и найдите собственный путь к цели. Козероги. Сегодня важно не сбавлять темп и сохранять фокус на главном. Не поддавайтесь слабости и не дайте себя обмануть. Водолеи. Нестандартное мышление поможет увидеть возможности там, где остальные видят препятствия. Не бойтесь осуждения. Рыбы. Звезды советуют уловить тонкие нюансы ситуации. Доверьтесь своему внутреннему компасу. Он укажет путь.

0: Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске снизили сброс воды на Шершневском водохранилище. И в Копейске спасатели вывели из горящего дома 6 человек. Интенсивность притока паводковых вод в Шершневское водохранилище снизилась. В связи с этим объем сброса уменьшили с 80 до 70 кубометров в секунду. Об этом сообщили в Минэкологии региона. По данным Нижнеобского водного управления, на большинстве водохранилищ региона уровень воды снижается или сохраняется на прежних отметках. В Аргазинском водохранилище сброс также планируют уменьшить с 50 до 30 кубометров в секунду. Шершневская ГТС работает в штатном режиме. Замеры уровня воды проводят каждые 2 часа. Специалисты следят за показателями и оперативно корректируют параметры сброса воды, заверили в Минэкологии. 6 человек, включая ребенка, спасли на пожаре в Копейске. Возгорание произошло в 5-этажке на проспекте Славы, рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Загорелась квартира на 2-м этаже. Огонь охватил вещи на площади 20 квадратных метров. На месте работали 16 спасателей и 6 единиц техники. Чтобы вывести людей из задымленной зоны, сформировали 3 звена газодымозащитной службы. 5 жильцов, включая ребенка, вывели на свежий воздух с помощью спасательных комплектов. Еще 1 человека эвакуировали по пожарной лестнице. Предварительная причина возгорания – нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования. Челябинская область заняла 25-ю строчку в рейтинге регионов с самой высокой зарплатой. Исследование опубликовало агентство РИА Новости. Чуть больше 20% южноуральцев получают заработную плату выше средней по стране. Это 108 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата в Челябинской области существенно меньше и, по данным на июнь, составляла менее 85 тысяч. Доля работников, получающих более 2 среднероссийских зарплат, то есть более 216 тысяч рублей на Южном Урале, составляет почти 4%. Лидером рейтинга с заметным отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Затем идут Магадан, Чукотка и Ханты-Мансийск. Среди других регионов Урала Тюменская область расположилась на 14-й строчке, Свердловская на 28-й, а Курганская на 53-й. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник +15-20.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем во вторник плюс 15-20.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Много вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце мое, живого места не осталось. Одиночество лишь малость, ты прими это как

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что?

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

В городе снова зажгутся огни, значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.